Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может...
2: Всем привет, я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
3: «Либо-либо».
2: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены 4 персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти 4 группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка. Такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
4: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
2: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
4: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
5: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
2: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
5: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
2: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
4: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
5: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
4: And they're taking over maternal physiology.
2: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
4: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
5: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
4: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
2: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
6: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
2: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
7: My name is Dina Imera.
8: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация — эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
2: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация — это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
7: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
8: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
2: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
7: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
8: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
7: The cells die and the female menstruates.
2: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
7: So that's the second part of it.
8: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
7: Why do the cells do that? Well,
8: я бы хотела дать вам точный ответ.
2: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
8: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
2: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
7: So, one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
8: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, Они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
2: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества.
9: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: 1930 год, США, город Бостон. В операционной палате больницы штата Массачусетс хирург по имени Эдвард Черчилль пытается спасти молодую пациентку. Она поступила 2 недели назад, чтобы ей удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно, и девушка уверенно шла на поправку. Но в какой-то день вдруг потеряла сознание и вновь оказалась на операционном столе. Черчилль – опытный хирург, но и операция не из простых. Он делает Т-образный надрез на груди, удаляет часть второго ребра, вскрывает плевру, перикард, добирается до правого желудочка сердца и пережимает отходящую от него легочную артерию. Это большой сосуд, который несет кровь в легкие, чтобы там случился газообмен. За действиями врача наблюдает его ученик по имени Джон Гиббон. Он не сомневается в наставнике. Но всего через 6,5 минут операция окончена, и становится ясно – пациентка ее не пережила. Присутствующие опечалены, но не удивлены. Они знают, что Черчилль провел опаснейшую манипуляцию, удачных исходов которой за последние 10 лет во всем мире было, 9 штук. Но без операции у девушки вообще не было шансов. Ее диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Все мы слышали фразу «оторвался тромб». Она ассоциируется с внезапной, практически мгновенной смертью. Но на деле тромбы бывают разные. Даже так, вообще-то возникновение тромбов – это нормальный физиологический процесс. Тромбы нужны, чтобы закрывать повреждения на стенках травмированных сосудов. Без них мы бы просто истекали кровью от любой ранки. Когда сосуд цел, в нем работают механизмы антикоагуляции, которые отвечают за то, чтобы кровь не сворачивалась и текла своим чередом. А при повреждении, например, если вы поранили палец, они выключаются и коагуляция активируется. Но иногда эти механизмы начинают барахлить, и тогда кровь сворачивается даже внутри абсолютно целого сосуда. Так и появляются тромбы. Иногда это происходит внутри артерий. Напомню, это большие сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Если такой тромб перекрывает просвет артерии, орган лишается питания и кислорода. Когда это происходит в сосудах мозга, возникает инсульт, а если в артериях сердца – инфаркт. Именно эти два сценария – инсульт и инфаркт – сегодня самые частые причины смерти в мире. Но и с венами все не так безоблачно. Особенно если речь о глубоких венах ног или таза. Тромбоз глубоких вен неприятен сам по себе. Нога отекает, болит и становится тяжелой. Но главная опасность возникает, когда тромб отрывается. Оторвавшийся тромб называется эмболом. Он движется вместе с венозной кровью к сердцу, попадает в его правые отделы, а оттуда в легочную артерию, ту самую, с которой работал доктор Черчилль. Через нее, напомню, кровь должна пройти, чтобы попасть в легкие и обогатиться там кислородом. Если эмбол достаточно крупный, он может перекрыть этот сосуд. И тогда наступает та самая тромбоэмболия легочной артерии, или сокращенно ТЭЛА. Тогда у человека начинаются трудности с дыханием, а в тяжелом случае, при так называемой массивной ТЭЛА, он буквально задыхается, и без срочной помощи треть пациентов погибают в течение нескольких часов или дней. ТЭЛА – довольно частое явление. В среднем в мире ее ежегодно диагностируют у 1-2 людей из 1000. И многие поколения врачей задавались вопросом, неужели мы ничего не можем сделать с обычным сгустком крови? Задавался им и молодой практикант Гиббон в 30-е годы, стоя над телом погибшей пациентки своего учителя. Гиббон очень хотел изменить ответ на этот вопрос. Привет! Это «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске будут пазлы из тромбов, операция за 40 секунд, полезный крысиный яд и ведро коровьей крови. Это история о том, как мы научились лечить тромбоз глубоких вен и его самое опасное осложнение – тромбоэмболию легочной артерии. Написала эту историю Полина Гарцева, а отредактировала я вместе с Дашей Гельфман. Этот эпизод поддержал партнер – маркетплейс цветов и подарков «Флау Вау», с которым можно порадовать близких, где бы вы ни находились. В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее. Если вы внимательно посмотрите на свою ногу, то разглядите на ней вены. Так вот, это поверхностные вены. Может показаться, что это очень обширная система, но на самом деле через нее проходит всего 10-15% кровотока. Основная нагрузка приходится на глубокие вены. Это очень крупные сосуды, которые залегают под мышцами, возле костей.
3: Все тромбы опасны не только в нижних конечностях, но просто в нижних конечностях там больше сами по себе эти глубокие вены.
2: Говорит Любовь Ишпулаева, сердечно-сосудистый хирург и флеболог.
3: Поверхностные вены, они, как правило, находятся более поверхностно в подкожно-жировой клетчатке, фасциальной, да, соответственно, там в пространствах, и они впадают в глубокую венозную систему. И тромбы в глубоких венах считаются более опасными, потому что от них больше вероятность возникновения тромбоэмболических осложнений.
2: Обычно мы начинаем рассказ с глубокой древности – Гиппократа, Галена или древнеиндийской медицины. Но в случае с тромбозом глубоких вен это сделать не получится. Болезнь в прямом смысле залегает так глубоко, что ее долгое время просто не могли обнаружить. Опухшие ноги объясняли застоем флегмы или дурной крови. А внезапную смерть, когда человек за считанные часы задыхается и угасает, просто не могли объяснить и, как следствие, выделить причину в отдельную патологию. Первое письменное описание тромбоза глубоких вен можно найти разве что в XIII веке. И это не медицинский документ, а житие короля Людовика Святого. В 1271 году сапожник Рауль из Нормандии обнаружил, что его нога распухла, а на лодыжке появилась язва. Местный доктор посоветовал ждать и ничего не делать. Ноге это не помогло, а спасло Рауля паломничество к могиле Людовика Святого, где он усердно молился, а также собрал немного пыли и втер ее в язву. Нога чудесным образом зажила, а Рауль прожил еще долгих 11 лет. Действительно бывает, что некрупные тромбы, особенно те, что образуются ниже колена, рассасываются сами. Правда, крупных это обычно не касается, но, как знать, может, с Раулем действительно произошло чудо. Дальше источников, в которых было бы что-то про странную болезнь, становится больше. Во многом благодаря рожавшим женщинам, которыми все чаще занимались не повитухи, а врачи. Они обратили внимание, что во время беременности и после родов у некоторых женщин ноги опухают, болят и темнеют. От синеватого до бурого. А у некоторых отек и тяжесть сохраняются годами.
3: Сама по себе беременность – это тоже факторы риска возникновения тромбоза. Почему? Потому что организм женщины, он готовится к родоразрешению. Во время родоразрешения, да, это эволюционный механизм, женщина теряет много крови. И поскольку происходят, ну, такие процессы достаточно серьезные, да, сопровождающиеся кровопотерей, и организм, он готовится к этому периоду. Да, и для того, чтобы женщина, которая рожает, не умерла, грубо говоря, от кровотечения, у нас увеличиваются механизмы коагуляции крови.
2: Коагуляция, я напоминаю, это свертываемость крови.
3: И если у пациентки, у беременной девушки, у которой есть беременность и варикозная болезнь непролеченная, то происходит сочетание нескольких факторов риска.
2: Варикоз – это расширение вен и нарушение работы венозных клапанов в ногах.
3: То есть это и беременность, и плюс еще там варикозная болезнь, и плюс, если это еще там гипертония, диабет, ожирение, и таким образом в комплексе мы получаем существенное повышение риска формирования тромбоза, глубоких вен в том числе.
2: Впрочем, в новое время объяснение было другим. Якобы в ногах молодых матерей скапливается молоко, которое не выпил ребенок. Был даже такой термин «молочные ноги». Но объяснить все случаи тромбозов застоем молока не получалось, хотя бы потому, что мужчины от него тоже страдали. К концу XVIII века врачи наконец заподозрили, что болезнь ног как-то связана со сгустками крови, которые препятствуют нормальному кровотоку в венах. Точных методов диагностики, естественно, не было. Сгустки крови находили в сосудах умерших людей и уже постфактум связывали их с симптомами болезни. Для таких сгустков, закрепившихся в сосудах и перекрывающих кровоток, стали использовать слово «тромбус» от древнегреческого «сгусток». И даже предложили лечение. Перевязывать вену выше сгустка, чтобы тот не вырос по ходу кровотока и конечность не страдала еще сильнее. Вероятно, какой-то эффект это действительно давало. Но главное, что определить, почему эти сгустки возникают, никто пока не мог. А еще врачи не знали, что сгусток может покинуть ногу и доставить пациенту куда больше неприятностей. К первой половине XIX века, когда вскрытия стали нормой для медицины и патологоанатомия вовсю развивалась, доктора все чаще стали находить кровяные сгустки в легочных артериях умерших людей. В то время получили популярность идеи французского врача Жана Крювелье, который тоже активно вскрывал своих и чужих скончавшихся пациентов. Он часто обнаруживал у них воспаленные сосуды и сформулировал принцип «La plébitis domine toute la pathologie» – «Флебит стоит во главе всякой патологии». Флебит – это, если что, и есть воспаление вен. То есть Крювелье считал, что именно венозное воспаление запускает цепочку болезней во всем организме. Инфаркты, инсульты, поражение внутренних органов – везде виноват этот флебит. И тромбы появляются по той же причине. А еще по Крювелье флебит мог распространиться дальше – на артерии и ткани внутренних органов. И вот якобы, когда в воспаленной легочной артерии возникают сгустки крови, они приводят к тому, что пациент задыхается и умирает. Крювелье был, как это водится, большим авторитетом, так что его теорию о флебите разделяли многие прогрессивные врачи того времени. Но вскоре это изменилось. Совсем скоро, 30 ноября, в России отмечают День матери. И Флау-Вау поможет поздравить ваших мам, даже если между вами расстояние в сотни и тысячи километров. Наш подкаст о медицинских открытиях. Наши мамы тоже совершали много собственных медицинских открытий вместе с нами. Заботились о нас во время затяжных простуд, водили к врачам и следили, чтобы мы надевали шапки. День матери – отличный повод поблагодарить мам за их ежедневную заботу и создать новое приятное совместное воспоминание. Закажите маме ее любимые цветы, клубнику в шоколаде, свечу с приятным осенним ароматом или бенто-торт с нежной надписью. На Флау-Вау огромный выбор не только букетов, но и сладостей, декора для дома, косметики и других подарков. К любому подарку можно бесплатно добавить открытку с поздравлением. Флау-Вау работает в более чем 1500 городов по всему миру и доставляет заказы за срок от 30 минут. Оплатить подарок можно и российскими, и зарубежными картами. А вот наш вам подарок – промокод ПОЧЕМУ кириллицей. До 29 ноября включительно по нему вы получите скидку 1000 рублей при первом заказе от 3000 рублей на Флау-Вау. После этой даты промокод останется активен, но скидка составит 15% на первый заказ. Лично я тоже собираюсь пользоваться сервисом Флау-Вау, чтобы поздравить свою маму. Между нами сейчас и правда несколько тысяч километров, так что я очень рада, что кто-то сможет быстро доставить ей красивый букет в Казани. Промокод, ссылка и все подробности в описании эпизода. Ну а мы продолжаем. В 1843 году на работу в берлинскую клинику Шарите поступил 22-летний выпускник медицинского института имени Фридриха Вильгельма. Его звали Рудольф Вирхов. Он родился в простой семье в немецкой глубинке и смог получить престижное образование только благодаря своему уму. Ему предоставили бесплатное место в обмен на обязательство отработать несколько лет на пользу государства. У Вирхова был наставник, прозектор клиники, то есть ответственный за вскрытие врач, Роберт Фрорип. Он-то и поручил молодому коллеге проверить теорию Крювелье о флебите. Ее поддерживали многие врачи, но не все, и Фрорипу хотелось разобраться. Вирхов изучил ткани сотен умерших пациентов Шарите. И вскоре убедился, что тромбы в сосудах, которые, согласно Крювелье, появлялись из-за воспаления вен, могут возникать и у пациентов без всякого воспаления. Ну а если тромб отрывается и становится эмболом, вены неизбежно приведут его к легким. Вирхов отдельно изучил случаи смерти от закупорки легочной артерии и пришел к выводу, что смертоносные сгустки крови не возникают в ней, как считалось раньше, а приходят по кровотоку из какого-то другого места. А еще Вирхов заметил, что пациенты с легочной эмболией при жизни часто страдали от тромбоза вен нижних конечностей. Как он сделал такой вывод? Во-первых, он встречал сгустки крови, застрявшими в том месте, где легочная артерия разделяется надвое. Как будто они плыли по кровотоку снизу и наткнулись на этот выступ. А еще очень часто картина была такая. Один сосуд забит сгустками крови, а соседние чистые. Но если причина в воспаленных сосудах, почему непроходимость возникает только в одном? Еще, и это моя любимая часть истории, Вирхов сравнивал тромбы в ногах и легких. И заметил, что иногда они подходят друг к другу, как кусочки пазла. Из раза в раз он наблюдал, как крупный материнский тромб оставался в ноге, в то время как его оторвавшиеся части улетали по кровотоку к сердцу и закупоривали легочную артерию. Чтобы подтвердить свои подозрения, Вирхов стал проводить эксперименты на собаках. Он вводил им в подключичные вены сгустки крови, жир, резиновые шарики и даже ягоды. И снова наблюдал, как у них начинаются проблемы с дыханием. Каждое вскрытие показывало, что инородный предмет из вены рано или поздно переместится в легочные сосуды. В 1858 году, спустя почти 15 лет после начала исследований, Вирхов опубликовал свой главный труд – «Целлюлярная патология». В нем он в том числе обобщил все, что узнал о тромбах и эмболах. Во-первых, показал, что сгустки крови в легочных артериях возникают не на месте, а приходят по кровотоку из вен нижних конечностей. Но, во-вторых, использовал новые термины собственного авторства – тромбоз и эмболия. Ну, вы их уже знаете. Вирхов считал, что тромбоз возникает прежде всего из-за замедления кровотока, а еще из-за повреждений стенки сосуда. Сегодня мы знаем, что тромбы образуются при совпадении трех условий. И вирховское замедление кровотока – первое из них.
3: Есть факторы риска, которые, скажем так, наши бытовые факторы риска. Это длительное положение сидя, стоя, да, то есть без движения. Есть такой синдром эконом-класса, когда пациенты летят долго в самолетах, и у них после длительного перелета появляются признаки тромбоза, да, ну и, соответственно, которые подтверждаются затем. Это отечность, боль в нижних конечностях. Переломы, то есть это иммобилизация, когда вот после перелома человек лежит длительно, это тоже является фактором риска тромбоза.
2: Второй фактор – повреждение сосудистой стенки. Это может случиться по самым разным причинам, но самое очевидное – из-за травмы. Кстати, именно поэтому при тромбозе глубоких вен тромбы редко удаляют хирургическим путем. Травмируя стенку сосуда, можно способствовать образованию новых тромбов. Есть еще один важный фактор повреждения сосудов, но он уже зависит от человека на все 100%.
3: Курение действительно является большим фактором риска. И когда мы проводим операции на артериях, да, в том числе, мы говорим, что даже одна сигарета в неделю вызывает воспаление в сосудистой стенке. Это воспаление будет провоцировать изменение эндотелия внутренней оболочки артерии, да, в том числе и вены это касается, и увеличивается риск формирования тромбоза. Вот, поэтому курить вредно.
2: Ну а третий фактор тромбоэмболии, повышенная свертываемость крови, был сформулирован уже после Вирхова. Это состояние тоже может возникать по самым разным причинам. Например, из-за соматических заболеваний. От онкологии и сахарного диабета до тяжелых инфекций и аутоиммунных состояний вроде системной красной волчанки. Еще бывает генетическая склонность к образованию тромбов. А еще на свертываемость влияют некоторые лекарства, которые мы принимаем.
3: Это контрацептивы, химиотерапия и лекарства, стимулирующие эритропоэз. То есть, когда недостаточно красных кровяных телец в крови, и пациент вынужден получать такие препараты, они тоже могут провоцировать формирование тромбоза.
2: Чаще всего выясняется, что пациент, которому не повезло столкнуться с тромбами, подвергся сразу нескольким факторам риска. Например, мало двигался и страдал от гиперкоагуляции, от повышенной свертываемости крови. Поэтому тромбозами часто страдают, например, люди, которые проходят долгое лечение в больнице.
3: Если мы говорим про очень высокое, это какие-то вот тяжелые заболевания, как я сказала, инфаркт миокарда, допустим, да, или это повреждение спинного мозга, там тяжелая соматическая патология, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, тяжелые травмы после автомобильных катастроф, допустим, пациенты, которые попадают в реанимацию, у них уже высокий риск возникновения тромбоэмболии легочной артерии. Вот, и тяжелые травматологические операции, протезирование тазобедренных суставов. Да? То есть, ну, это вот так глобально. К средним, к умеренным, скажем так, рискам, но умеренно это то, что повышает там, в 2-9 раз риск формирования тромбоза. Это то же самое операции. Да? То есть, операции бывают разные, но там даже артроскопическая операция на коленном суставе уже является средней градацией фактором риска формирования тромбоза.
2: Сегодня эти три фактора – замедление кровотока, повреждение сосудистой стенки и нарушение свертываемости крови – называют триадой Вирхова. Правда, это название появилось только в середине 20 века. До этого никто их в честь Вирхова не называл и даже не выделял в триаду. Почему? Дело в том, что его теория тромбообразования на целый век ушла в тень. Но не потому, что Вирхов был незаслуженно забытым и неизвестным ученым. Скорее наоборот – просто его главный труд, та самая целлюлярная патология, писался не ради того, чтобы передать другим знания именно о тромбозах. Ноу-хау работы было в том, что Вирхов предложил совершенно новый подход к пониманию болезней. А именно, он показал, что любая болезнь начинается с нарушений в отдельных клетках. Сегодня это кажется очевидным, но тогда перевернуло всю медицину. Вообще, Вирхов великий. За свою жизнь он первым описал, наверное, с десяток болезней, ну, например, лейкемию. А еще успел отметиться в эпидемиологии. Исследовал эпидемии тифа, которые в те годы случались в Германии очень часто, и одним из первых связал вспышки болезни с условиями, в которых жили люди. С бедностью, скученностью и антисанитарией. Поэтому его называют одним из отцов социальной медицины. И на таком вот богатом фоне механизм образования тромбов просто немножко потерялся. Вирхов сделал для медицины слишком много, если так можно сказать. Хотя теория тромбообразования Вирхова оказалась в тени, сама болезнь, конечно, никуда не делась. К счастью, со второй половины XIX века ее виновник был всем известен. Тромб, зарождающийся внутри глубокой вены. Но вот что с этим тромбом делать, было непонятно. Консервативное лечение в XIX веке было таким. Теплые компрессы, перевязка ног и, в первую очередь, строгий постельный режим. Что, конечно, противоречило открытию Вирхова. Как мы помним, замедление кровотока из-за неподвижности – это как раз фактор образования тромба. Но тогда думали, что любое движение ногами может спровоцировать отрыв тромба. На некоторых кроватях даже были специальные железные скобы, чтобы фиксировать ноги. Ну а тем, у кого тромб все-таки отрывался, и у кого уже начинались проблемы с дыханием, нужна была операция. Вот только как ее проводить? Вскрывать сосуды, расположенные в непосредственной близости от сердца, очень опасно. Пациент с большой вероятностью просто умрет от потери крови. И тут за дело взялся не кто-нибудь, а прославленный хирург, основатель немецкого хирургического общества Фридрих Тренденбург. Он заинтересовался легочной эмболией в конце XIX века. На протяжении многих лет, работая в разных немецких клиниках, он наблюдал смерти от этой болезни. После того, как в 1895 году Тренденбург стал профессором в Лейпциге, он начал проводить экспериментальные операции на животных – кроликах, собаках и телятах. Сначала профессор попробовал вскрывать грудную клетку и рассекать правый желудочек сердца, чтобы через него вводить в легочную артерию канюлю и откачивать эмболу с помощью ветеринарного шприца. Но такая операция была очень травматичной. Тогда он попробовал поступить по-другому. Пережать легочную артерию, разрезать стенку и удалить оттуда тромб щипцами. Впоследствии эту манипуляцию назвали эмболэктомией. В 1908 году Тренденбург представил свою новую операцию общественности на Международной медицинской конференции. Правда, годы усердной работы и экспериментов на животных увенчались успехом лишь отчасти. Телята после его операции выживали, а люди нет. Тренденбург рискнул провести операцию на пациентах с тромбоэмболией всего трижды. И только одному пациенту после вмешательства удалось прожить больше суток. Проблема была во времени. Пережимая легочную артерию, врач полностью останавливал циркуляцию крови в сердце. Делать это, по мнению Тренденбурга, можно было не дольше 45 секунд. Так показывали его эксперименты на животных. Если дольше, циркуляция крови в сердце уже не восстанавливалась. Конечно, удалить сгустки из легочной артерии человека за такое короткое время практически нереально. Но вот наступил 1924 год. В больнице Кёнигсберга оперировал хирург Мартин Киршнер. 18 марта на его стол попала пациентка, 38-летняя женщина, выздоравливающая после операции по удалению грыжи. Последние три дня у нее появились сложности с дыханием, а утром она почувствовала страшную боль в груди и вскоре потеряла сознание. Это признак тяжелой тромбоэмболии легочной артерии. Киршнер понимал, что терять нечего, в случае чего пациентка все равно не выживет, и решил попробовать провести операцию по Тренденбургу. Правда, он пренебрег правилам 45 секунд и убирал эмболы из артерии дольше. Чтобы полностью очистить сосуд, ему понадобилось аж 4 минуты. И все-таки, убрав зажим с артерии, Киршнер увидел, что сердце пациентки вновь забилось. Вскоре она полностью выздоровела. Киршнер прославился, а Тренденбург наконец увидел успех своей работы. Очень вовремя, ведь в конце того же 24-го года он умер. И все же операция оставалась слишком рискованной. Успешных исходов были буквально единицы. Хирург Черчилль из начала выпуска, который тоже потерял пациентку, выполнял именно эмболэктомию по Тренденбургу. Тут важно сказать, операция при ТЭЛа – это и сегодня крайняя и очень редкая мера. Потому что в 20 веке врачи пришли к выводу, раз тромбы так трудно удалять хирургически, нужно придумать, как делать это с помощью лекарств. И это стало стимулом для следующих изобретений. У образовавшегося в сосуде тромба есть несколько путей. Вообще-то в организме здорового человека действует важный защитный процесс – растворение сгустков крови или фибринолиз. Как он работает? Тромб – это сложная структура. Он состоит из фибрина, такого волокнистого белка, который образует сеть-каркас, тромбоцитов – кровяных пластинок, и эритроцитов – красных кровяных клеток. Но есть в плазме крови еще один белок – плазмин, и в норме он разрушает сгустки фибрина. Вот он-то и ответственен за фибринолиз. Благодаря плазмину небольшие тромбы в нашем организме вполне могут исчезнуть без медицинского вмешательства. Но если что-то идет не так, тромб разрастается, закупоривает сосуд и вызывает осложнения. И первое, что используют для лечения пациентов с тромбозом и небольшой ТЭЛО, то есть когда дыхание затруднено, но острой дыхательной недостаточности нет, это вещества, которые замедляют свертываемость крови. Они называются антикоагулянтами.
3: Антикоагулянты, они не растворяют тромбы. Антикоагулянты мы используем именно, когда нам нужно предотвратить дальнейшее нарастание тромбов, да, и мы используем антикоагулянты, там, если обнаруживаем тромбоз, и после этого тромбоза на там, определенное время, это 3-6 месяцев или дольше, мы назначаем антикоагулянты.
2: История открытия первого антикоагулянта чем-то напоминает историю пенициллина. Это была случайность. Но, как обычно, чтобы эта случайность произошла, понадобилось много усердной работы. Помните, на какие жертвы вы шли ради высшего образования? Бессонные ночи, пропущенные вечеринки, зубрежка на грани возможностей. Так вот, наш следующий герой, скорее всего, от вашей истории бы просто пожал плечами. В 1915 году в университет Джона Хопкинса в Балтиморе, США, поступил молодой человек по имени Джей МакКлин. И это была победа. По жизни Джею как-то патологически не везло. 4 года он потерял отца, тоже врача. С отчимом отношения не складывались. А потом его семья потеряла дом из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско. Но Джей мечтал быть врачом. Сначала он пошел в университет Калифорнии получать степень бакалавра наук. В США в медицинскую школу можно поступить только с бакалаврской степенью. Дальше Джей мечтал уехать в Балтимор, но это не нравилось его отчиму. В итоге конфликт закончился тем, что отчим прекратил давать Джею деньги на жизнь. МакКлину пришлось уйти из университета на 3-м курсе бакалавриата больше, чем на год. Чтобы накопить на окончание обучения, он работал на золотом руднике. А получив бакалаврский диплом, пошел бурить нефтяные скважины, чтобы заработать на путь из Калифорнии на западном побережье США до университета Джона Хопкинса на восточном побережье. Так что, когда он наконец сюда добрался, то готов был порвать всех. Или, как он сам потом говорил, показать, что он может добиться чего-то своими способностями. МакКлин учился у профессора Уильяма Хауэлла. В те годы как раз шла Первая мировая война, и ученых-медиков очень интересовали проблемы свертываемости крови. Хауэлл исследовал вещество под названием кефалин. Это фосфолипид или по-старому фосфатид, вещество, которое входит в состав клеточной мембраны. Впервые его выделили из собачьего мозга, поэтому и кефалин, от греческого кефал – голова. При этом кефалин есть и у людей. И Хауэлл рассматривал его как вещество, которое, попадая в кровь, помогает запустить процесс свертывания. МакКлин подключился к работе профессора. Задание было такое – проверить, что на свертываемость крови влияет именно выделенный из мозга кефалин, а не всякие примеси, которые могли в него попасть. Наш герой так усердно взялся за работу, что провел эксперименты даже с опережением графика. Впрочем, очистить кефалин от примесей до конца ему так и не удалось, и вопрос Хауэлла оставался открытым. Джей предложил профессору попробовать выделить аналогичное вещество из других органов, в частности, из собачьей печени, и проверить, как оно будет влиять на свертываемость крови. Поначалу печеночный экстракт, который МакКлин назвал гиперфосфатидом, действительно сворачивал кровь. Но со временем он, как и образцы кефалина, терял тромбопластическую активность. Проще говоря, переставал работать. МакКлин решил понаблюдать за образцами и обнаружил, что те, что хранятся дольше, не просто перестают ускорять коагуляцию, они ее замедляют. Поначалу Джей МакКлин не поверил своим глазам. Но дальнейшие наблюдения подтверждали. Печеночный препарат действительно разжижал кровь. Вот как он это вспоминал.
4: После дополнительных тестов и приготовления других партий гиперфосфатида, я однажды утром подошел к двери кабинета доктора Хауэлла и сказал: «Доктор Хауэлл, я открыл антитромбин». Он улыбнулся и сказал: «Антитромбин – это белок, а ты работаешь с фосфатидами. Ты уверен, что соль не загрязняет твое вещество?» Я ответил, что не уверен, но точно вижу, что это сильный антикоагулянт. Он был весьма скептичен. Тогда я попросил лаборантов взять кровь у кота. В небольшой стакан я поместил проверенную партию гепарфосфатида и поставил ее на стол доктора Хаула, попросив сказать, когда кровь свернется. Она не свернулась.
2: Случайным образом студент открыл не то, о чем просил профессор, и чего ждали солдаты с кровоточащими ранами в госпиталях, а кое-что, возможно, даже более важное. Первый в мире антикоагулянт. Гепарин, от греческого «печень». Любопытно, кстати, что сам Маклин в дальнейшем решил не продолжать исследования гепарина. Ему казалось, что кровоостанавливающий кефалин в условиях Первой мировой выглядит более коммерчески перспективно. Зато его научрук Хауэлл решил довести антикоагулянт до ума. В 1920-х гепарин попытались выпустить в продажу. Но широкого распространения он не получил, поскольку вызывал тошноту, головные боли и лихорадку. Эту проблему Хауэлл так и не смог решить. И только в 40-е годы гепарин смогли очистить достаточно, чтобы внедрить в клиническую практику. Он остается популярным антикоагулянтом по сей день, но не единственным. 1933 год. Февраль. Карл Пауль Линг, доцент кафедры агрохимии Университета Висконсина, несмотря на субботний день, работает в своей лаборатории. Гостей он не ждет. На улице такая метель, что и носу не высунешь. И тем не менее, ему сообщают, что к биохимическому корпусу университета подъехал посетитель, местный фермер. Он просит консультацию. Фермер проделал путь почти в 300 километров в мороз и метель, потому что у него болеют коровы. Вообще-то он хотел обратиться к главному ветеринару штата, но его офис оказался закрыт, так что фермер решил попытать счастье в лаборатории. На своей повозке посетитель привез в университет доказательства. На этих словах мужчина показал Линку кучу сена, мертвую корову и целый бидон крови. Линк не удивился. Он уже читал о подобном. В 20-е годы на севере США и в Канаде домашний скот поразила эпидемия какой-то новой неизвестной болезни. Абсолютно здоровые коровы и овцы после стандартных процедур вроде обрезки рогов и кастрации резко истекали кровью и умирали. Тогда канадский ветеринар Родрик и американский Шофилд установили, что дело было в особом сорте сладкого клевера, который ели те коровы. Именно этот сорт поражала плесень, и она, как мы сегодня понимаем, превращала одно из веществ в составе клевера в антикоагулянт. Но выяснить, что это конкретно за вещество, тогда не удалось. Загадочный недуг так и назвали – болезнь сладкого клевера. Линг предположил, что сено, которым фермер кормит коров, заражено такой же плесенью. Он дал стандартные рекомендации – перевести коров на другой корм и перелить больным кровь от здоровых, после чего отправил посетителя во свояси. Возможно, Линг так и вернулся бы к своей работе, выкинув больных коров из головы, если бы не его студент и помощник Ойген Шофель – человек эмоциональный и сострадательный. Вот как об этом вспоминал Линг.
5: Когда фермер Карлсон уехал, Шофель ворвался в лабораторию, крича с сильным немецким акцентом. «Какого дьявола? Фермер тащится по этому холоду собачьему почти 200 миль на своей колымаге, а потом вынужден возвращаться с обещаниями, которые исполнятся через 5, 10, 15 лет, а может никогда. Перелейте коровь от тех, кто ели нормальное сено. Ах, боже, как ты это сделаешь, если у тебя денег нет?» Затем он несколько раз опустил руки в бидон и, потирая их, пробормотал. «Не сгустка в этой крови. Кровь, кровь, проклятая кровь. Бедняга-человек. Он жалок так в страданье». Это из Фауста. Затем он продолжил. «И что он обнаружит дома? Коров, которым хуже. А когда он со своей женушкой пойдет завтра в церковь молиться и еще раз молиться, что у него будет в понедельник? Больше мертвых коров. У него для них только порченное сено, он другого не купит. А если потеряет быка, то останется без осеменителя. Господи, почему мы не догадались? Да, нам следовало бы догадаться».
2: Линка речь помощника проняла, да и ведро так и не свернувшейся крови впечатлило. Он решил, что займется этой проблемой и найдет вещество, которое портит коровам кровь. И следующие 6 лет у его команды ушли на то, чтобы его выделить. Им удалось это сделать в 1939 году. Антикоагулянт назвали дикуморол. Вскоре его запатентовали и начали клинические испытания. Дикуморол показал некоторую эффективность против тромбов, но был нестабилен и неудобен в применении. Поэтому Линк и его сотрудники продолжили работу и стали синтезировать его аналоги. Один, например, оказался еще и ядом для крыс и мышей, но при этом был безопасен для более крупных животных, вроде собак и кошек. По иронии судьбы, этот крысиный яд и оказался самым эффективным для предотвращения образования тромбов у людей. Вещество назвали варфарин. В 1955 году его даже назначили президенту США Эйзенхауэру, перенесшему сердечный приступ. Эйзенхауэр выздоровел, и варфарин стал популярным антикоагулянтом. Друзья, если вы слушаете этот эпизод сразу после выхода, ну или спустя пару дней, вам очень повезло. У вас есть возможность поучаствовать в «Черной пятнице» либо-либо. В этом году мы предлагаем навсегда решить вопрос с бонусными выпусками к этому и другим нашим подкастам. «Черная пятница» в либо-либо – это неделя самых низких цен в году на подписку либо-либо плюс. С понедельника, это 24 ноября, до понедельника, 1 декабря, годовая подписка со скидкой 55% будет стоить меньше 2000 рублей. А на вечную подписку действует скидка 45%, и она будет стоить меньше 3000 рублей. Если вы уже на нас подписаны, то можете переоформить подписку и сэкономить. Акция длится только неделю. Распространяется как на подписку в Apple подкастах, так и на наш закрытый телеграм-канал и приложение «Либо-либо Play». Все ссылки я оставлю в описании эпизода. В общем, если современный врач обнаружит

0: в норме отвечает за уничтожение сгустков крови в организме. И это уже третье почти случайное открытие в этом выпуске. Чтобы не путаться, фибринолиз – это процесс в организме, а тромболизис – это когда тромбы ликвидируются лекарствами. И история тромболизиса началась в 1933 году благодаря микробиологу Уильяму Тилету. Тилет какое-то время работал с гемолитическими стрептококками. Это такие шаровидные бактерии. Помните, как образуется тромб? Кровяные клетки собираются в кучку и взаимодействуют с белком фибрином, который их как бы оформляет в структуру. Так вот, этот процесс идет и в том случае, если кровь находится не в человеке, а в пробирке. И Тилет заметил, что кровь, контактирующая в пробирках со стрептококками, со временем разжижается, как будто бы что-то разрушает фибрин. Чтобы доказать, что это делают именно его бактерии, Тилет провел эксперимент. Подготовил несколько пробирок с плазмой крови, добавил в одни пробирки кальций, который активирует как раз образование фибриновых сгустков, а в другие – кальций и стрептококки. По его предположению, бактерии должны были связывать фибриноген, и такая плазма не должна была свернуться. Но результат оказался неожиданным. Сгустки образовывались во всех пробирках. Тилет ничего не понял, расстроился и ушел из лаборатории, даже не помыв пробирки. Но, к счастью, потом догадался взглянуть на них еще раз. Так вот, в пробирках со стрептококками кровь спустя время снова стала жидкой. Это означало, что бактерии не мешают свертыванию, а выделяют вещество, которое разрушает уже образовавшийся фибрин. В результате был открыт первый тромболитик – стрептокиназа. Это белок, который выделяет стрептококки. А вскоре было открыто еще одно вещество с таким же действием – урокиназа. И выделили его, как можно догадаться, из человеческой мочи. Первые тромболитики были довольно суровыми в плане побочек. Например, из-за стрептокиназа у пациентов начиналась лихорадка. Все-таки это белок бактериального происхождения, так что тут неудивительно. Еще стрептокиназа и урокиназа давали очень высокий риск внутренних кровотечений. Фактически от них кровь переставала нормально сворачиваться не только в тромбе, но и везде, по всему организму. И любая мелкая травма могла обернуться серьезным кровотечением. Сегодня вместо этих препаратов чаще используют более избирательные лекарства. Так называемые тканевые активаторы плазминогена. Они работают преимущественно там, где есть фибрин, то есть в непосредственной близости от тромба. Способность крови к свертыванию во всем остальном организме при этом сохраняется. Действие получается более прицельным, и опасности для человека меньше. Правда, риск кровотечения все равно есть, если, например, препарат растворит тромбы, которые сейчас закрывают какие-то повреждения. Поэтому эти лекарства все равно назначают только в очень серьезных случаях.
1: Нужно понимать, он растворяет тромб везде, все тромбы, поэтому, соответственно, мы получаем высокий риск осложнения, в том числе инсульта и кровотечений вот отовсюду. Поэтому это только определенная категория пациентов, кому мы можем предложить такой метод.
0: Короче, антикоагулянты и тромболитики улучшили жизнь пациентов с тромбозами, причем не только вен, но и артерии. И, конечно, снизили смертность от тромбоэмболии. Но помните, я говорила, что в исключительных случаях, когда тромб слишком велик для лекарств, пациентам по-прежнему проводят операции. Так вот, иногда это делают еще, если у человека противопоказания к тромболитикам. Например, из-за беременности, сильной гипертонии или при риске внутреннего кровотечения, как в случае с черепно-мозговыми травмами.
1: Показания к удалению тромбов, их мало.
0: Имеется в виду венозных.
1: Это достаточно травматический доступ, и это технически достаточно трудно выполнимо даже в каких-то потрясающих хирургических руках.
0: Тут мы и возвращаемся в начало выпуска. В 1930 год, когда молодой ученик-хирурга Джон Гиббон наблюдал, как его наставник безуспешно пытался удалить тромб молодой женщине. Гиббон понимал, врач не виноват в смерти пациентки. Просто операция буквально на какое-то время выключает и кровообращение, и дыхательную функцию. Восстановить это после долгой задержки довольно трудно. Вот если бы только был механизм, который возьмет дыхание и сердцебиение пациента на себя. И у Гиббона возникла идея, как это можно сделать. Нужно, чтобы кровь из вен пациента перенаправлялась в специальный аппарат, который будет заменой легким. Он будет насыщать ее кислородом и убирать углекислый газ. Ну а затем кровь должна поступать обратно в артерии. Звучало как фантастика, но Гиббон взялся за разработку. Его соратником стала жена Мэри Хопкинс, которая тоже работала в больнице у доктора Черчилля. Первая версия аппарата появилась уже в 1934 году. Тогда кошка, подключенная к нему, прожила после операции на легочной артерии полчаса. Да, в этом выпуске пострадало очень много животных.

0: Но для клинической практики аппарат пока не подходил. Большие объемы крови обогащать кислородом через него не получалось. Гиббон работал над аппаратом 2 десятилетия. Ну, с перерывами, когда он, например, уходил добровольцем на Вторую мировую войну. И вот, наконец, 6 мая 1953 года он прооперировал 18-летнюю девушку с дефектом межпредсердной перегородки. Часть операции, ее кровоток и газообмен, поддерживал аппарат искусственного кровообращения или аппарат сердца-легкие. Это был высокий узкий агрегат с прозрачным корпусом, внутри которого вертикально стояли 8 стальных сеток. По ним стекала кровь, а подаваемый кислород насыщал ее как будто через искусственные легкие. Сверху к устройству подходили толстые трубки кровяного контура. Весь механизм выглядел грубым, но очень футуристичным. Для его работы необходимо было большое количество донорской крови, в которую добавляли гепарин, чтобы она не сворачивалась. Предоставляли ее, кстати, зачастую местные студенты-медики. Целых 25 человек на одну операцию. Гиббон не был единственным, кто пытался создать аппарат искусственного кровообращения. Таких попыток было несколько. Но он стал первым, кто успешно провел операцию с этим оборудованием на человеке и в условиях больницы. Правда, триумфом для него эта история не закончилась. Следующие 2 пациента Гиббона погибли. Но его разработку подхватили уже другие ученые. Они улучшили материалы и технологии, и в итоге аппарат искусственного кровообращения изменил всю сердечно-сосудистую хирургию. Сегодня он, конечно, гораздо более компактный и совершенный. Хирургия применяет его при операциях на открытом сердце, коронарных артериях, при удалении аневризмы аорты, трансплантациях легкого, ну и при ТЭЛА тоже. Поначалу смертность на новых аппаратах составляла около 30-40%, но к нулевым годам снизилась до 20%. Это была все еще немаленькая цифра. Но я напомню, что до появления аппарата искусственного кровообращения за всю первую половину 20 века после удаления тромбов из легочной артерии выжило менее 10 пациентов. Не 10%, а 10 пациентов. А еще в 60-е появилось изобретение, благодаря которому для операции при ТЭЛА больше не нужно было вскрывать грудную клетку пациента. Его автор – американский хирург Томас Фогарти. Как и Гиббон, Фогарти, пока был интерном, часто присутствовал на неудачных и очень травматичных операциях. Через несколько лет он представил миру баллонный катетер. По сути, это трубка с иглой плюс резиновый надувной мешочек, из которого можно было выпускать воздух. Трубку проталкивали через тромб, потом мешочек надували и всю конструкцию тянули на себя. Мешочек толкал тромб на выход из сосуда. Баллонный катетер положил начало эндоваскулярной, то есть внутрисосудистой хирургии. Сегодня такие катетеры еще более совершенные. Например, если в легочной артерии застряли эмболы, можно ввести катетер в вену, которая находится на ноге или на шее. Дальше устройство под контролем рентгена или УЗИ толкают к легочной артерии, а когда катетер окажется у тромба, то за счет отрицательного давления внутри засасывает сгусток внутрь. Сосуд очищается, устройство выводит из организма, и все готово. Очень удобно. Тромбоэмболия легочной артерии – коварное заболевание. Но не потому, что мы не умеем его лечить. Как видите, способов много. На самом деле, главная сложность в том, чтобы вовремя заподозрить проблему. Тромб ухудшает самочувствие, но в теле его не прощупать и не ощутить.
1: Просто таких явных симптомов вот точно ТЭЛА не существует, они очень неспецифичны. Это может быть одышка, то есть нарушение дыхания, ощущение нехватка воздуха, кровохарканье, в редких случаях такое бывает, там учащение сердцебиения, ну, боль в грудной клетке может быть, и уменьшение там сатурации.
0: Но это не значит, что вам нужно начинать бояться и вызывать скорую при малейшей одышке.
1: Обычно ТЭЛА не возникает на пустом месте. Есть какие-то провоцирующие факторы. Это уже имеющийся тромбоз. И те факторы, которые мы уже с вами перечисляли, это там онкологические состояния, иммобилизация и прием там гормональных препаратов.
0: Но даже если вы пьете гормональные противозачаточные, не нужно бить тревогу раньше времени.
1: Считается, что повышенный риск тромбоза только в первые 1-3 месяца приема. Да, потому что идет изменение, перестроение организма на фоне нового введения.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: красный свет.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Либо-либо.
3: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
4: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
5: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
4: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
5: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то вот этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала: вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье. Ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально? Это атрибут естественного умирания. Если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть этого человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж. Кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить. Он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... Люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Энелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет, как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доулы смерти, потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать.

0: приходят они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслимыми человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжай, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
1: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию end-of-life доулы.
0: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
1: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца и все в таком духе? В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon.

0: И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
1: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: привет, друзья! Вы слушаете новый подкаст «Медузы», и он называется «Кроме звезд». Здесь мы, два заядлых меломана, слегка сумбурно, но от всей души и чистого сердца рассказываем им о любимой музыке, которая помогает нам пережить непростые времена. Меня зовут Александр Филимонов, я новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель «Медузы».
1: Я Евгений Федоров, иногда музыкант.
0: Всегда музыкант.
1: Да нет, я разные делал вещи в своей жизни. Сейчас я скорее бебиситер и человек, занимающийся своими детьми. Музыкант, участник групп «Текила Джаз», «Зорги», «Оптимистик Оркестра», «Бег насмешек» и еще нескольких проектов, как гостевое лицо.
0: Уже много лет мы с Женей переписываемся, пересекаемся на концертах, интервью или в дружеской компании, и неизменно, как два одержимых меломана, радостно делимся друг с другом свежими пластинками, какими-то услышанными песнями, новостями, сплетнями, в общем, всем, что связано с творчеством и звукоизвлечением. После 24 февраля 2022 года музыка надолго смолкла в наших сердцах, но все-таки именно музыка для нас оставалась поддержкой и опорой, которая помогала выживать, верить, надеяться. И в этом подкасте, который мы назвали, как нетрудно догадаться, по одной из песен Жени Федорова, мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить их самым сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы. И к каждому эпизоду мы будем собирать плейлист. Там вся музыка, которую мы упоминаем в подкасте, и даже больше, потому что обычно, когда уже нажимают кнопку «Стоп», мы выходим из студии после записи, мы вспоминаем еще миллион песен, про которые забыли сказать, поэтому их добавим в наши плейлисты. Ссылка будет в описании выпуска. Жень, хочется наше музыкальное путешествие начать с того, кого мы действительно любим, знаем. Мне кажется, если спросить Евгения Федорова, какой у него любимый музыкант, то в первый же, наверное, момент может прозвучать имя японского композитора Рюити Сакамото.
1: Да, конечно, прозвучит обязательно.
0: В марте 2023 года он умер в возрасте 71 года. Много лет он боролся с онкологическим заболеванием, но то, как он провел последние годы, как он прошел через всю эту болезнь, вызывает уважение. Это просто пример выдающейся музыкальной жизни. Многие знают Сакамото как кинокомпозитора. Он писал музыку к фильмам Бертолуччи, Брайана де Пальмы. Самый известный его саундтрек – это, пожалуй, фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», где он еще играл одну из главных ролей вместе с, на секундочку, Дэвидом Боуи и еще Такеси Китано. А начинал он в конце 70-х как электронный музыкант в составе японского трио Yellow Magic Orchestra. За время своей карьеры он много экспериментировал, играл совершенно гениальные какие-то фортепианные концерты. Есть ли амплуа, который тебе ближе?
1: Слушай, ну все в разные годы было по-разному, во-первых. Я познакомился с ним, просто прочитав имя на пластинке группы Japan. Мы Japan тогда слушали с остервенением просто каким-то в начале 80-х годов. Это была, наверное, самая часто проигрываемая пластинка у нас в доме.
0: И это был альбом Teen Drum, наверное, да?
1: Да.
0: Он там где-то эпизодически в одном-двух треках играл.
1: Ну, как-то просто незаметно, просто видел фамилию, и его роль была в этой группе не ясна, то есть, потому что мы слушали, естественно, мы все были очарованы голосом Дэвида Силвина, вот, всех остальных музыкантов знали так, то есть, ну, Россия страна такая, Юрий Шевчук и группа ДДТ.
0: Вокалоцентричное слово центричное.
1: Да, Борис Гремчаков и группа «Аквариум».
0: Да.
1: То есть всегда есть как
0: лидер.
1: Кто-то лидер и какие-то люди, которые либо взаимозаменяемы, либо, по крайней мере, их имена знакомы. Но если не все, то не всем, то, ну, в общем, не все знают эти имена.
0: Да, конечно, да. Вот,
1: поэтому
0: случается.
1: Я помню, что как бы был какой-то японец, ну и все, про это думать забыл, просто слушали эту музыку. А это теперь, когда я слушаю, и когда могу сравнить. А к тому моменту вообще не знал о существовании группы Yellow Magic Orchestra. Просто вообще на нашем кругу ее не слушали, и почему-то ее не было. Не доходило или
0: не знаю. Потому что вы были панки, вам не интересовала электронная
1: музыка. Да не были
0: панки,
1: мы играли в панк-рубике, в группе, только потому что играть умели только так. А слушали эту музыку совершенно...
0: Все подряд, да?
1: Слушали всю музыку, которая попадала в руки, ну, кроме там группы Смоки.
0: Хорошая попса.
1: Может быть. Сейчас я вспомнил, что у Троицкого дома висит отличная картина Копейкина Николая. На ней нарисован Путин с пластинкой Смоки.
2: Тогда нет, все, я разлюбил Смоки.
1: И написано «Достал».
2: Достал, да.
1: В общем, Смоки у нас не было, но зато было все остальное в большом количестве.
0: Как это приезжало?
1: Ну, через друзей кто-то привозил из Москвы. Вот Леша Рыбин,
0: первый гитарист кино.
1: Гитарист кино, да, привозил все время от Троицкого и от Люпницкого что-то из Москвы.
0: А, да, они снабжали,
1: всякие,
0: да.
1: Всякие друзья притаскивали то, что привозили папы, братья и мамы из дальнего плавания, то есть это же морской город, и все да. время моряки ходили туда-сюда, туда-сюда, какие-то финны привозили, но Петербург город портовый. Я думаю, что сравнивать с Москвой нечего, потому что в Москве был другой ресурс, это дипломатический, всевозможные дипломатические дети и дети всяких выездных журналистов, международников и прочих вот этих слуг режима, они, конечно, имели доступ к таким сокровищам. У нас нет, у нас в основном через гостей города и через моряков эти пластинки попадали, вот, и, в общем, была группа Japan, в числе прочих, и это было невероятно, именно ритмические структуры, фигуры баса, вот, и какие-то колдовские диковинные синтезаторы.

0: Это теперь, я вернусь просто к тому, с чего начал, а теперь, когда я уже знаю, как звучит и слышал очень много раз группу Yellow Magic Orchestra, понимаю, что это именно Ричи Сакамото, вот эти странные синтезаторы в том числе и делал. Да. Это звучит до сих пор инопланетно абсолютно.
1: И до сих пор, ну, абсолютно не теряя никакой там актуальности в звуке. Мне кажется, до сих пор оттуда многие черпают вдохновение.
0: Ну, надо сказать, что мода на синтюки вот тех лет вернулась, потому что...
1: Мне казалось, что она уже прошла, но она кажется, не пройдет.
0: Она волнообразно, скачкообразно происходит, потому что смотришь, когда, скажем, идешь или читаешь Ричи Сакамото Gear, да, синтезаторы его, которые он использовал в тех или иных записях, там их, во-первых, гигантское количество, а во-вторых, это моднейшие сейчас приборы все, то есть за которыми сейчас идет охота.
1: Это же можно все загнать вот в один ноутбук.
0: Можно, да, но они не все так качественно расстроены. То есть те синтезаторы, они расстраиваются, то есть он пока не прогрелся, он звучит так, потом, когда он постоит сутки в студии, погреется, там эти электроны побегают по этим всем транзисторам, начинает звучать чуть-чуть иначе. Ты никогда не сможешь вернуться к одной и той же настройке, потому что пресетов не было.
1: Я как раз вспоминаю, то, что ты говоришь, сейчас вспоминаю свою любимую песню группы Japan Ghosts, да, и когда, если ты ее один раз послушаешь, ее просто не воспроизвести уже вот так, как она записана, никогда ее уже не воспроизвести, потому что эти действительно, ты говоришь все правильно, эти синтезаторы, они уже так не настроены.
0: Там не было пресетов. Пресеты появились уже где-то в 80-е годы, и не помню, кто их первый внедрил, уже когда пошли эти цифровые чипизированные всякие внедрения в аналоговые синтезаторы, тогда уже можно было запоминать позиции ручек, скажем, как они были там все устроены. When the room is quiet, the daylight dawns.

0: Потом, этот вот один период, да, речи, который играл в качестве приглашенного музыканта, уже оказывается известный очень артист в Японии, это вообще так суперзвезда, я тогда этого не знал. А потом нам в руки попала кассета под названием Neo Geo, Neo Geo.
1: Neo Geo, да.
0: По крайней мере, я начал знакомство уже с его собственными большими альбомами, с этой пластинки. Там песня была, которая меня потрясла, эта песня была исполнена эгипопом.
1: Риски.
0: Риски.
1: Да.
0: Я офигел совершенно. Ну, во-первых, да, прекрасная такая поп-песня.
1: Да.
0: С этими синтезаторами, все такое красивое, очень такое, ну, очень-очень японское. И как Рич Сакамото заставил Игги-попа взять и спеть такое. Да. Это было нечто небывалое абсолютно. Как услышать Гребенщикова в хэви-метал-группе. Да и то, наверное, в тот момент Гребенщикова представил всех в хэви-метал-группе легче.
1: Да.
0: По крайней мере, в виде такого панк жест это могло как-то где-то пройти. Вот, а тут вдруг такой неожиданный коллаборатор.

0: тогда это потрясло меня больше всего, помимо красоты музыки, то есть такой плавный вход через героя, да, понимаешь, ты видишь пластинку, там, ой, Игги-поп, как круто, и вдруг слышишь что-то совершенно не то, что ты ожидал.
1: Не в его стиле, да.
0: Вот, и потом оказалось, что на пластинках, на всевозможных, там такое количество людей, которые с ним, иногда даже просто на одну фразу открывают рот, или просто, чтобы что-то начитать, как Далай-Лама, да, например, или как Брайан Уилсон, я не помню, какой пластинки, из Beach Boys, Брайан Уилсон, который мастер вот этого многослойного, красивого, мелодичного, практически хорового пения в роли такого совсем, ну, скорее, бэк-вокалиста. То есть исполняет партию, которую обычно дают бэк-вокалистам, который стоит сзади и какую-то фразочку или две поет. И тут Брайан Уилсон поет вот так вот. Никогда в жизни не подумал, что это он. А это он. И вот такие вещи неожиданные, конечно, всегда потрясали. Вот этот аспект интересовал. Потом появился фильм «Merry Christmas, Mr. Lawrence».
1: Это мой порог входа. Ты знаешь, что я с какого-то момента начал собирать виниловые пластинки, и главный сингл, который я купил, это вот «Forbidden Colors». Я нашел. Кстати говоря, нашел в Петербурге, в магазине на Марата, около любимого твоего музея Арктики.

0: Великая песня. Не знаю, есть ли что-то лучше.
1: Да, эта пластинка тоже у меня осталась в Петербурге, где-то там осталась. Ждет, когда переедет.
0: Ну, в сердце-то она у нас
1: в всегда. Мы, есть, да. Мы, ну, в общем, всегда можем. Да, и там уже совершенно все по-другому. И пластинки тогда еще не было, а появилась кассета с фильмом как раз. Вот. И тут мы увидели, как Ричард Сакамото выглядит. Не на фотографии, а просто как живой человек.
0: А там еще и Боуи снимается.
1: Ну, конечно, там и Боуи, и Сакамото, то есть и музыка такая.
0: И такие секретаны, и музыка, да, и Сильвин в финале поет.

Да, и, ну, в общем, это все. И после этого, конечно же, он так вошел прочно в жизнь. Потом я уже открыл для себя более ранние какие-то его работы с Yellow Magic Orchestra. Увидел все эти синтезаторы. Боже мой. Я посмотрел их лайв уже сравнительно недавно. Какой-то, не помню, какого года, 79-го или 80-го. Для них батарея вот этих синтезаторов ядерная совершенно тоже такой предмет культа, да, в последние годы. Модуляры гигантские, просто стена модулярных синтов стоит сзади, и они все работают, все мигают.

фантастическая машина, космический корабль, который управляется с трудом. И люди, которые делают музыку на модулярах сейчас, в основном, как правило, эта музыка такая довольно специфическая, то есть начиная от такого техно и заканчивая таким все равно амбиентом, но так или иначе все циклическое. То есть такое, что из чего вряд ли получается сделать песню в обычном ее понимании. Припевку, плец, хорус, там, коды и так далее, так далее. А у Yellow Magic Orchestra все это было каким-то образом как-то все и работало. То есть там и припевы, и там смена тональности только происходила, и изменение темпа, и смена частей. То есть это невероятно, как все это, видимо, в какой-то момент все выключалось, начинала работать какая-то другая половина синтезаторов. Ну, в общем, это фантастическая работа. Я думаю, она под силу, по крайней мере, в те годы была только японцам.

0: Вот ты правильно говоришь, что это вполне себе как бы песенная группа, но сейчас, когда уже вот, после смерти Сакамото многие музыкальная пресса начинает пересмыслять его творчество, я наткнулся на такую фразу, по-моему, Саймон Реймондс написал, сказал, он его прям назвал родоначальником техно, потому что есть песня «Технополис», да, и вот ты говорил про эти модуляры, да.
1: Конечно, на техно очень много. Другое дело, что они на техно не зациклились. Техно там довольно утилитарная. Да. То есть это, ну, в хорошем смысле, на самом деле. Mm-hmm. То есть она не требует каких-то таких широких развертываний в разную сторону, по крайней мере, в изначальном каком-то своем виде. А там, конечно, элементов техно, причем в чистой воды такого Детройта, там в полный рост. Он не такой просто скупой. Он по-японски расцвечен очень, очень ярко. И по тогдашней глэм-моде, тогда все же было модно, такое вычурное такое... Вот же конец 70-х и начало 80-х. Вот эти парики с разного цвета волосы. Ну, в общем, все такое модное, блестючее, очень глиттер. И это в музыке тоже очень слышно. Синтезаторы все эти свистят и булькают все по-разному. Все очень круто.
0: Я назову в качестве примера. Тоже многие журналисты отмечают сольный трек Рюичи Сакамото «Ride in Lagos», который создан еще в то время, когда он играл еще и в Yellow Magic Orchestra. И его называют вехой, после которой начала развиваться электронная музыка, в том числе техно, и в том числе хип-хоп.
1: Ну, видимо, это из-за битов каких-то, которые наверняка их сэмплировали.
0: Сэмплирование, просто. Да.
1: А, ну вот, да, это вот когда пришло сэмплирование, тогда, конечно же, огромное количество проникло в музыке и в хип-хоп.

0: эту песню многие просто как раз родоначальники хип-хопа, там типа Африки Бамбата, называли своим источником вдохновения. То есть то, что они еще и ставили их во время своей просто дискотек, когда они только-только начинали сэмплировать, да, они просто играли как диджеи, и просто уже ее ставили на вечеринках, и после этого уже начинали свои экзерсисы.
1: Те годы как раз у него стали уже появляться в поле какие-то спокойные, амбиентные какие-то штуки, уже не такие насыщенные электроникой, то есть вдруг он стал выпускать чуть попозже, правда, по-моему, уже в нулевых, просто уже фортепианные пластинки.
0: Да, это в нулевые началось, конечно. Да.
1: У меня была подруга, она, к сожалению, умерла не так давно, она жила очень многие годы в Токио, и она, узнав о моей любви к Сакамото, стала мне возить оттуда релизы один за другим.
0: Ух, а их же тонны просто.
1: Их тонны, и таким образом, я думаю, что что касается физических носителей Рёйчи Сакамото, в России я самый главный. Ну, по крайней мере, на CD, на компакт-дисках у меня такое количество его, просто у меня половина библиотеки — это Сакамото. И в какой-то момент я даже попросил ее перестать это делать, потому что она привозила бесконечное переиздание, компиляции из переизданий.
0: Но это зачастую не просто компиляции. Там вот как раз возвращаясь к разговору про эти фортепианные концерты, которые он начал записывать в нулевые, он, конечно, там было много вариаций уже сыгранного. Он снова играл и «Merry Christmas, Mr. Lawrence», но это не наскучивает ни разу.
1: Не наскучивает. Тут-то я нашел в нем родственную душу окончательно. Дело в том, что мама нас воспитывала на DBC. DBC или Сен-Санс у нас дома звучали постоянно. Я был уже таким панком с тремя сережками. Я приходил к маме и сказал: «Мама, сыграй «Лунный свет». Мама садится за фортепиано и играет «Клэр де Лун». И потом, когда я услышал первые вот эти, для меня первые работы Сакамото фортепианные, я думаю: боже, это же Клод Дебюсси. Ну, по настроению, по умению передать атмосферу и именно как вот эти импрессионистские какие-то штуки, вот они мне гораздо более близки, нежели синтезаторные его всякие эксперименты, которых гигантское количество.
0: Слушай, я просто вот сейчас тупо подглядел в Википедии. Сакамото ровно называет одним из главных источников вдохновения Дебюсси.
1: И он говорит, что это слышно.
0: Да, и он называет его, вот буквально он его характеризовал как дверь в музыку 20 века.
1: Вот так. Музыка 20 века. Да. Я вижу, что там не только Дебюсси плюс к этому, а там огромное количество русского влияния, не секрет, всегда был, и в Советском Союзе это всячески муссировали и по телеку показывали каких-нибудь японских тетушек, поющих в хоре, скажем, какие-нибудь подмосковные вечера. И все время говорили: вот смотрите, в Японии очень популярна русская музыка. Впоследствии это казалось действительно так. То есть
0: японцы... В Японии вся музыка популярна, Big in Japan.
1: Ну, знаешь, японцы каждый стиль доводят до предела.
0: Да, это правда.
1: То есть, если хэви-метал, то это такой хэви-метал. А если это хардкор, то это такой японский хардкорище, что никакому парню из Детройта это не слышно, не получится такое. Вот как раз русская романтическая традиция в японском таком гипер... То есть, она дистиллированная практически такая выжимка из всей русской романтической традиции и в смеси с Дебюсси и так далее. То есть, это вот какой-то его стиль создает. И главное, что это работа с пространством, что он всегда вот дает этой мелодии, этой ширине, а ширина — это как раз она такая, дающая вот эти визуальные какие-то пейзажи у тебя сразу рождающие у тебя в голове. Не случайно он стал таким крутым мастером саундтреков, потому что музыка очень классно ложится в кино, потому что дает изображению поместиться между нотами. Эта музыка не мешает экранному изображению, и наоборот, они друг другу ничего не крадут. И потом вот его школа, вот фортепиано, она очень напоминает мне другого моего героя, Билла Эванса, гениального джазового композитора, музыканта и пианиста, в первую очередь. Такая очень деликатная, очень такая софт, которая, к сожалению, потом была очень многими подхвачена, и просто из нее сделали такой вид такого ресторанного, фортепианного, около джазового музицирования. Но сам Билл Эванс в этом совершенно не виноват. И как раз вот это влияние, я не знаю, где-нибудь кому-то про это пишет или нет, я не знаю, но вот то, что они чем-то похожи, вот именно вот этим мягким своим подходом, совершенно очевидно.

Прежде чем мы поговорим про саундтреки, я хотел бы еще остановиться на паре своих любимых его произведений, тоже из 80-х. Я, конечно, как такой же большой фанат Сильвиана, как и ты, очень люблю, помимо Forbidden Calls, они выпускали еще совместный сингл Bamboo Music, Bamboo Houses. Mm-hmm. По-моему, совершенно такая тоже гениальная, нью-вейвовая, очень прекрасная история. Она такая очень мимолетная, но красивая.

Я тоже купил себе сингл 12-дюймовку, а потом даже нашел еще переиздание, которое выпускали для какого-то несколько лет назад Record Store Day. Да, есть такой праздник, ты знаешь, специально, да. И вот выпускали уже 7-дюймовку. Тоже купил, прям потому что настолько люблю. И еще потом они разумеется, сотрудничали очень часто уже и после, и во время Japan, и когда сольное творчество Сильвиана Сакамото играл на многих его альбомах. Но вот есть такие парные синглы, и еще я очень хотел бы выделить World Citizens. Два трека, один такой электронный, другой совершенно попсовый такой поп-рок, но оба абсолютно великолепные, прекрасные.

0: Хорошо, давай про саундтреки. Что ты любишь у Сакамото в первую очередь?
1: В первую очередь мы же сказали.
0: Да.
1: Это, ну, все без исключения, это самый, наверное, звучит. Я думаю, если мы берем самую чаще всего исполняемая песня Сакамото, наверняка это будет Forbidden Colors.
0: Да.
1: Или просто заглавная
0: тема. Заглавная просто Merry Christmas.
1: Слушай, мне нравятся все. Мне даже нравятся очень странные «Дикие пальмы».
0: Это что такое?
1: Такой сериал был. Очень странный такой, очень 80-нический, калифорнийский нуар, если такое возможно.

0: нравится очень много, но больше всего я, мне кажется, все-таки «Sheltering Sky». Бертолуччевское кино.
1: Вот. Недавно пересмотрел
0: там, как раз. Там как раз мелодии, они вот как раз баланс между мелодией, воздухом, который наставляет для фильма, а фильм же, если ты помнишь, с какими просторами, то есть бескрайняя эта пустыня, и он умудряется даже вот в такой разряженной атмосфере составлять невероятного накала эмоциональные всплески. Это довольно сложно, на самом деле. Не хуже, чем «Энни Морриконе» в лучшие годы.

0: Я вспомнил фразу, когда вот они вместе снимались с Боуи в «Merry Christmas, Mr. Lawrence». Помимо того, что как бы он актер, он еще заявлен как автор саундтрека. И он рассказывал потом, много лет спустя, что он хотел, но стеснялся попросить Боуи, чтобы он помог ему с саундтреком, представляешь? Он сказал, что... Ну, я думал, что он настолько поглощен ролью, да, как бы актерским мастерством, да, погрузился в роль, что как бы не хотел его отвлекать на его музыкальную историю. Но при этом... По-моему, все гениально и без Боуи.
1: Там само по себе саундтреки не часто живут отдельно от фильмов. Бывает так, что ты слушаешь музыку в кино, и она тебя завораживает очень круто, а потом слушаешь отдельно, и как-то она уже не работает.
0: Да.
1: И когда ты фильм забыл уже, отошел от него, как бы не то чтобы разлюбил, но ушел на другой план, ты саундтрек тоже забросил.
0: Да.
1: А тут они живут без всякой...
0: То есть ты...
1: Не каждый из них живет своей жизнью, но вот... Sheltering Sky, да.

0: Его лучший саундтрек — это, собственно, фильм о нем самом. Это фильм «Кода», документальный, я его видел в фестивале.
1: Я себя отложил, но не успел посмотреть еще.
0: Где, собственно, показана его кухня довольно подробно, и она очень скупая, это чистый дзен, как раз этот период вот последнего года, когда он уже боролся с раком, показана его нью-йоркская студия в квартире. Там чистый минимал, там стоит один синтезатор, пятый Profit, там стоит фортепиано, гитара Fender Stratocaster, компьютер и несколько микрофонов и всякие штучки, тарелочки какие-то, трещоточки, которые он сэмплирует и записывает, и делает из них странные всякие звуки. Человек пришел к абсолютному минимуму такому, в отличие от той горы синтезаторов, здесь только один стоит Profit.
1: Ты абсолютно правильно говоришь, что есть такие саундтреки, ну, в хорошем смысле, утилитарные, да, которые, если ты вот уберешь картинку, то и музыка как бы пропадет. Мне кажется, Сакамото это абсолютно не работает. И даже если ты не знаешь фильм, то саундтрек отлично работает. Он сам по себе уже выглядит как законченное произведение искусства. Как не приложение к картинке, а уже прям вот...
0: Дело в том, что Сакамото, по-моему, отлично научился понимать, не уверен, что это сразу произошло. Да у всех все не сразу происходит, это нормально. Что нужно давать фильму тишины максимально много, насколько это возможно. Вот пока вот точно не нужна музыка, вот совсем точно. То есть лучше не извлекать вообще ни одной ноты. Всегда работает. Я почему привел в пример фильм «Кода», он состоит из тишины в основном. Там звучит его музыка, но звучит либо когда он сам ее исполняет, и этого вполне достаточно, либо какие-то очень такие совсем фрагментарные какие-то штуки, и при этом смотрится как офигенное музыкальное сопровождение к фильму про, собственно, автора. Научиться вот жить в тишине и использовать тишину — это самое сложное в саундтреках. К сожалению, в последние годы музыкой кроет вообще все кино, там смотришь прекрасный, по-моему, вот, который сейчас вышел, этот «Mission Impossible», мне очень понравился. Но там, по-моему, она не останавливается. Там всю дорогу там вот это лепит.
1: Понятно. Я от себя назову то, что меня, помимо, разумеется, мистера Лоуренса, то, что меня вдохновило из саундтреков. Был такой фильм на середине нулевых, 2006, по-моему, год, «Вавилон» назывался. Там, где играл Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Там такой сложный, завороченный сюжет, когда одно событие рождает цепочку других событий по всему миру. И там вот муж с женой, Брэд Питт и Кейт Бланшетт, они ехали в автобусе по Афганистану, и у них сложный период в жизни, а где-то там в миле от них, они едут по серпантину, где-то в миле от них на горе стоит мальчик, афганец, и просто играется с оружием, которое ему дали талибы там местные. И он случайно выстреливает, и пуля попадает в автобус, и прямо в плечо Кейт Бланшетт. Она ранена, и, разумеется, они граждане США, и, разумеется, там начинается мировой скандал. И эта цепочка событий, которая заворачивает, потом действие перемещается в Токио, еще куда-то, в Мексику, и все эти события, оказывается, между собой взаимосвязаны. Это такая очень красивая, просто красивый такой экзистенциальный фильм. И в финале там звучит трек, который называется «Биби но Аозар». Написано еще Сакамото где-то в... это была даже песня. Она вполне себе поп-песня. В 90-е годы у него там был период, когда он делал какие-то модные такие поп-пластинки.
0: Ну вот как, да, как с...
1: как с Игги-попом, да. Да, только там звук 90-х. И она там абсолютно, ну, такая довольно проходная. Ну, трек и трек. Я, то есть, даже не ощутил, что это потом уже переиграно. А здесь он играет только под фортепиано. И это финальные титры и просто мурашки.

0: финальные годы жизни Сакамото, мне кажется, вышло несколько совершенно каких-то выдающихся вещей.
1: Ну, вот Async, да?
0: Async,
1: это
0: да.
1: Потрясающая пластинка абсолютно. И с не менее крутой компиляцией с ремейками потом.
0: Вот, да. Я хотел ее отдельно отметить, потому что туда пришло много всевозможных модных электронщиков. Там Арка, Лопатин, вот который One Note Point Tricks, не вот это, да?
1: Да, и он сделал круче всех, кстати.
0: Я его и хотел отметить. Андата. Это просто там... Да. У него там такой Тарковский.
1: Там Андат, он переандатил просто. Это, то есть 100%. Андат сама по себе звучала круто. Если ты вот в фильме «Кода», как раз он вышел немножко пораньше, и там как раз нам показывают процесс создания этой мелодии. Там Сакамото много говорит, довольно много говорит о Бахе, что вот я сейчас хочу создать свой хорал. То есть он сидит на фортепиано и наигрывает эту мелодию, которая потом стала называться «Андата». Вот, потом мы ее услышали на альбоме «Async», а затем вышел «Async» ремейки, где Лопатин сделал потрясающую абсолютно переработку, максимально деликатную с одной точки зрения. С другой стороны, он развил ее до каких-то, действительно, там, как Эдуард Артемьев, да, какой-то такой.
0: Да.

0: Последний альбом, который вышел, который называется «12», и он уже было известно, что он борется, и это, видимо, финальная стадия, и там он даже песни не имеют названий, композиции.
1: Там какие-то номера, по-моему,
0: номера, даты, когда было сыграно.

0: кстати, по поводу последнего, в этом году вышел сборник, который написано, что это альбом, который составлял Иньерриту, Алехандро Гонсалес
1: Иньерриту.
0: Да.
1: Собственно, он как раз режиссер фильма «Вавилон», про который я говорил.
0: Да, и вот, и это удивительным образом сделанный
1: такой сборник, компиляция. Да. Да.
0: Даже я нашел для себя пару, может быть, незнакомых вещей, которых я не слышал, либо когда-то я просто их пропустил и не зацепился за них.
1: По-моему, не только он делал, несколько было таких сборников, да, правда. Еще бы я выделил, конечно, трибют, который вышел тоже в конце 22-го, записала тоже целая группа музыкантов, которая называется To the Moon and Back. Получилась, по-моему, тоже очень достойная работа. Отдельно важно, видимо, было уже у всех всем понятное ощущение вот приближающегося чего-то такого неизбежного, что для этого сборника даже прервал молчание Дэвид Сильвиан. Он взял его одну из поздних инструментальных работ и написал на нее текст и спел. А он уже, как мы знаем, просто отошел давно от дел, но ради друга. I sit beside his bed.

0: А еще юридический комод как-то пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке.
1: Бог!
0: Я просто банально, как делают все, в день его рождения я выложил фотку. Вот эти знаменитые фотографии, объятия Сакамото и Боуи, где мы видели затылок Боуи, да, и лицо потрясенного Сакамото из фильма «Мэри Крисмас, Мистер Лоренс». И просто написал «Happy birthday, мистер Сакамото», и все. Ну, там какое-то количество лайков, там кто-то комментирует, и вдруг я вижу всего

Называется Sakamoto Playing the Piano 2022. Он выложен на Ютубе. Он сидит просто в студии канала NHK и просто играет на фортепиано. Там есть очень трогательное как бы вступление перед такой как бы месседж называется перед концертом. Он говорит очень буднично, спокойно. Ну, вы знаете, что я уже 10 лет борюсь с раком, и я не могу давать концерты, мне тяжело. Но я хотел бы вам сыграть. Сейчас я буду по одной песне записывать, да, потому что мне тяжело сыграть целый концерт 90 минут. Но я сыграю по одной песне, а потом мы смонтируем, как будто это концерт. И вот вам так покажем. И это настолько как бы трогательно и как бы в своей честности абсолютной. И потом он садится и играет все свои лучшие вещи, и, конечно, слезы наворачиваются просто в этот момент.

0: Ну еще, как ты знаешь, он составил прекрасный саундтрек для своих похорон.
1: Да, есть целый плейлист на funeral playlist от Рюити Сакамото. Там очень много, я его слушал, по-моему, целый день без остановки.
0: Сейчас давай посмотрим, кто там у нас есть. Ну, Альва Нотто, понятно.
1: Это его тот друг, с которым они записали очень много пластинок.
0: Да, да. Отличные пластинки, такой шумовых дел мастер, очень классный.
1: Это тоже нулевые, да.
0: Жорж Дюлерю.
1: Да.
0: Французский композитор кино преимущественно очень известен. Эннио Морриконе, конечно же.
1: Угу.
0: Габриэль Форе, пожалуйста. Эрик Сати. Клод Дебюсси. Ага, я же говорил. Клод Дебюсси, Клод Дебюсси, Клод Дебюсси в очень большом количестве.
1: Ты абсолютно угадал, да.
0: Его... Я, надо же, Доминик Скарлатти, Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Нина Рота, Марис Равель, Билл Эванс, кстати, вот, говорил,
1: Билл Эванс
0: Трио.
1: Как ты все, оказывается, тонко
0: да,
1: слышишь.
0: Это слышно. Это слышно, просто если любить Билл Эванс, то ты слышишь кому-то и думаешь, знаю, откуда ноги растут. Себастьян Бах, Иоганн Себастьян Бах, Нина Рота, Дэвид Силвин.
1: Очень красивый и печальный плейлист, но тоже какой... Не знаю, красивый ход, да, взять и, пожалуйста, дорогие друзья, вот вам, на, не печальтесь, а послушайте вот эту такую музыку. В Нью-Йорке еще выходил, не знаю, им ли инициированный концерт, но, в общем, голограмма прям с Сакамото, люди приходили, надевали очки, слушали его музыку, и там им показывался он сидящим за фортепиано. Не знаю, насколько это было ли им одобрено или нет.
0: Я помню, что я купил в свое время модель телефона Nokia, только из-за того, что там был рингтон написан.
1: Да, Nokia ему заказала, это правда. Класс. Смотри, как даже в бытовых каких-то вещах.
0: Ну, я повелся на рекламу.
1: Вы слушали «Кроме звезд». Подкаст «Медузы» о музыке, которая помогает нам держаться в эти беспросветные времена. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно, на сайте и в приложении «Медузы». Это, кстати, самый надежный способ нас слушать и читать. Обязательно загляните в описание эпизода, там есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую говорили вам только что. И до встречи через неделю.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба.

Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, Михаил Калужский. Сегодня в эфире третий эпизод мини-сериала про оперетту. Итак, 1867 год. Париж. Там проходит невероятное по масштабу международное событие – Всемирная выставка. Представлены 42 страны и новейшие достижения науки, техники и искусства. За полгода выставку посещает больше 9 миллионов человек, приезжают главы государств и правительств. Но очень многих Париж влечет не только Всемирной выставкой. Многие, в том числе и видные политики, главы государств, приезжают, чтобы побывать на спектаклях Жака Оффенбаха. Он на вершине своей популярности. Он, как бы мы сказали сейчас, культовая фигура. Но его оперетты не просто мода, охватившая всю Европу. Не только одна из главных парижских достопримечательностей. Вальтер Беньямин в эссе «Париж. Столица XIX века» писал: «Фантасмагория капиталистической культуры достигает своего великолепия на Всемирной выставке 1867 года. Империя в высшей точке своей власти. Париж подтверждает свое право быть столицей роскоши и моды. Оффенбах устанавливает ритм парижской жизни. Оперетта – ироническая утопия вечной власти капитала». К открытию выставки Оффенбах поставил в театре Варьете на бульваре Монмартр свое новое произведение – «Герцогиня Герольштайнская». В заглавной роли блистала главная прима Оффенбаха – Артанс и, или как ее принято называть по-русски, Гортензия Шнейдер. На протяжении нескольких десятилетий она воплощает собой оперетту и новый образ жизни, который с ней связан – ирония, гедонизм, сексуальность. Герцогиня Герольштайнская – извительная антимилитаристская сатира.

Офенбах со свойственным ему чутьем выбрал очень острую тему. Европа чувствует напряжение. Европа говорит о возможности новой войны. Новой, потому что только что закончилась очень короткая война между Пруссией и Австрией. Австрия потерпела поражение, Пруссия стала новым супергосударством. И после победы над Австрией Пруссия не скрывает своих амбиций. Вся Германия должна объединиться под властью Берлина. Часть французских политиков понимает масштаб подступающей угрозы, но общество в целом старается ее не видеть. Возможная война – повод для анекдотов и газетных фельетонов. И оперет. Один из главных персонажей герцогини Герольштейнской – воинственный генерал Бум. Клинический идиот. Ему очень хочется начать войну, но при этом ему совсем не интересно, из-за чего война объявлена. А война объявлена потому, что советник герцогини Герольштейнской, любвеобильный и сумасбродный, и бывший наставник герцогини, барон Пук, хочет развлечь свою воспитанницу.

Многим из первых зрителей новой опереты Оффенбаха показалось, что герцогиня Гевальштайнская высмеивает российский императорский двор. Слухи об этом быстро достигли Санкт-Петербурга, и есть версия, что император Александр II так спешил в Париж, чтобы убедиться, действительно ли он, его двор и его прабабка Екатерина Великая объекты пародии. Александр II заранее из Кёльна, кстати, родного города Оффенбаха, телеграфировал в российское посольство в Париже, чтобы ему забронировали ложу в театре Варьете. Император не увидел в оперете ничего предосудительного, но нашел совершенно очаровательный Гортензию Шнейдер. Император приехал в Париж подготовленным к музыке Оффенбаха. К этому времени оперетты французского композитора уже исполнялись в России. Впервые это произошло в 1859-м, когда гастролирующая французская труппа исполнила «Орфея в аду» на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Этот спектакль провалился. Не только потому, что исполнение было слабым. Французское искусство в то время не очень хорошо воспринималось русской публикой. Память о поражении в Крымской войне была еще свежей. Но время шло, мода на Оффенбах постепенно побеждала политический ресентимент, и премьера все того же «Орфея аду» в сентябре 1765-го в Александринке стала настоящим успехом. А настоящим прорывом стала постановка «Елены Прекрасной» в Михайловском театре в 1766-м. Там в главной роли играла знаменитая французская актриса Огюстен Дюверрюа.

И именно та премьера Елены Прекрасной во многом определила судьбу оперетты в России. Императорская цензура уничтожила все политические аллюзии, которых было немало в оригинальном либретто. И в результате в фокусе этой постановки оказалась эротика. Деверя играла Елену откровенной соблазнительницей, расточавшей эротическую энергию. Она заигрывала с публикой из партера. Когда же Офенбах начал звучать на русском, впервые это случилось в 1568-м, когда Елена Прекрасная была поставлена в Александринке, то переводчики невольно помогли цензорам в том, чтобы оперетты воспринимались исключительно как фривольный жанр. Из русских либретто исчезли офенбаховские сатира, ирония, остроумные диалоги. Как позже писал театральный критик Александр Кугель, омещанивание оперетки, сделавшее этот прелестный театральный жанр порой несносным для культурной и воспитанной публики, началось с опошления и вульгаризации самого Офенбаха, забвения его стиля и облика. Офенбах позднейшим поколением театралов стал казаться каким-то развеселым топером из танцкласса. Так, стараниями цензоров и переводчиков, оперетта стала формировать новый образ женщины на сцене, отдавая ей куда больше агентности, чем считалось приличным. Собственно, именно тогда, благодаря героиням Офенбаха и французским исполнителям, женщина на сцене обрела ту самую агентность. На русской сцене появилась сексуальность. На русской сцене появилась женщина, которая была не пассивным объектом соблазнения. Она сама решала, кого и как она может соблазнить. Конечно, из сегодняшней перспективы это можно назвать объективацией, но тогда для российского театра и для российского общества появление офенбаховских оперет стало революционной эмансипацией. Революционной до скандала. Даже самые прогрессивные общественные деятели и писатели, по-настоящему озабоченные исправлением общества, тогдашние шестидесятники и семидесятники, к этому совершенно не были готовы. Их волновали реформы, крестьянство, народ, но они были столь серьезны и столь маскулинны, что появление на сцене свободной женщины их просто раздражало. Все, что они увидели в оперете, невиданно смелый разрез юбки и рискованные любовные сцены. Более того, оперета стала восприниматься как нечто отвлекающее от продуктивной деятельности и работы по улучшению общества. Это еще в том же 1868-м отчетливо сформулировал Алексей Суворин. «Я должен признаться, что говорить об этой актрисе, исполнявшей Елену, вообще трудно. Тут необходимы некоторые такие качества, от которых всегда откажется даровитая драматическая актриса. А роль эта, как и другие женские роли в офенбаховских оперетках, специальность особого рода. Их можно исполнять в совершенстве и в то же время быть весьма посредственной актрисой в пьесах обыкновенных. Создав особую музыку, Офенбах создал особое амплуа, которое исчезнет вместе с его оперетками. А оперетки исчезнут тотчас же, как только в обществе пробудится более серьезная потребность». После премьеры «Прекрасной Елены» Российскую империю охватила опереточная мания от Александринского театра до самых Дакара. Как писал в мемуарах актер Иван Горбунов, с обнаженными чреслами показалась на сцене «Ля Бель Элен» и охватила оперетта все мое любезное отечество. И российское общество реагировало на эту опереточную манию бурно. Кажется, никто столько не негодовал по поводу возвращения нравов, которая принесла оперетта и ее французские исполнительницы, как великий сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Вспомним хрестоматийную историю одного города. Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы. Мужчины завели жилетки с неслыханными вырезами, которые совершенно обнажали грудь. Женщины встаивали сзади возвышения, имевшая преобразовательный смысл и возбуждавшая в прохожих больные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей.
Знатные особы ходили по улицам и пели «Ко мне мой помпончик». Смерды слонялись по кабакам и горланили Комаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло. В довершение всего очистили какой-то манеж и поставили в нем прекрасную Елену, пригласив в качестве исполнительницы девицу Бланш Гандон. И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире. Нет, Салтыков-Щедрин не сквернословит. Бланш Гандон, так действительно звали французскую актрису, которая выступала в 70-е годы 19 века в Санкт-Петербурге. Поклонники называли ее самой парижской из всех парижанок. Поборники общественной морали негодовали, а однажды дежуривший в театре полицейский составил протокол, обвинив ее в дискомфортном поведении. Бланш Гандон заплатила огромный по тем временам штраф 100 рублей. У Салтыкова-Щедрина она упоминается много раз и появляется буквально на первых страницах дневника провинциала в Петербурге. А в настоящем жуя-руем Гандон, Лавато, Шнейдер. Да ты Шнейдер-то видел? Нет еще, я так недавно в Петербурге. Ты не видал, Шнейдер, чудак. Чего же ты ждешь? Желал бы я знать, зачем ты приехал. В 1871 и 72 годах Гортензия Шнейдер выступала в Санкт-Петербурге. В то же время, что и Бланш Гандон. Предчувствие войны, которое уже витало в воздухе в год премьеры герцогини Герольштейнской и Парижской выставки, реализовалось. В июле 1870-го разразилась катастрофическая для Франции, для французской Второй империи, франко-прусская война. Герцогиня Герольштейнская была запрещена парижскими властями за антивоенный пафос. Офенбаху, который к тому времени уже много лет был французским гражданином, припомнили его немецкое происхождение. Он предпочел покинуть Францию. Одним из мест его вынужденной эмиграции была Вена, где во многом благодаря ему появилась венская оперетта. Позже он был в Лондоне. Но о путешествиях Офенбаха и о том, на что эти путешествия повлияли, я расскажу в новых эпизодах мини-сериала про оперетту. Гортензия Шнейдер, к тому времени уже ставшая полноправной международной звездой, служила добровольцем-медсестрой во французской армии во время осады Парижа. Но когда в Париже после заключения перемирия к власти пришли коммунары, Шнейдер уехала в Россию, буквально за длинным рублем. Она подписала контракт с театром «Буф» на гастроли и в течение нескольких недель должна была получать 1500 рублей за спектакль. Огромные по тем временам деньги. В «Буфе» она должна была выйти на сцену в своей главной роли – вздорной и любвеобильной великой герцогини Герольштейнской. Французская пресса была встревожена таким поворотом событий. Ле Фигаро писала: «Мадемуазель Шнейдер, должно быть, не осознает, в какое осиное гнездо она попала. Этот театр – второстепенный зал, правила которого разрешают лишь частичное исполнение произведения». Фигаро была права. Действительно, формально «Буф» не был театром. Но именно это позволяло ему существовать и даже делать то, что полноценные театры не могли себе позволить. Например, давать спектакли во время Великого Поста. Из предыдущих эпизодов, ссылки на них вы найдете в описании этого, а вы знаете, что в России до 1881 года существовала театральная монополия. В столичных городах могли работать только императорские театры. В Санкт-Петербурге это были Мариинский, Александринский и Михайловский, в Москве Большой и Малой. Но в обеих столицах можно было создать то, что на сегодняшнем языке мы бы назвали театрально-концертной организацией. Такая организация не должна была конкурировать с императорскими театрами. В частности, именно поэтому не было независимых драматических театров. Театр «Буф» был частным предприятием. За свою историю он много менял места и переходил из рук в руки, а в этой своей реинкарнации он был открыт в 1870-м буквально напротив Александринского театра. Власти разрешили «Буфу» ставить спектакли только на французском, немецком или других иностранных языках в виде недраматических фрагментов из оперетт и других родственных жанров,
также были позволены сороковые номера. Словом, нельзя было ничего, что могло бы составить конкуренцию императорским театрам. В этом отношении власти Российской империи защищали свои театры точно так же, как власти Второй Французской империи защищали свои. В те времена, когда Офенбах бился за разрешение вывести на сцену больше таких персонажей. Именно в «Буфе» Гортензия Шнайдер играла герцогиня Герольштейнской. Впрочем, права на оригинальное название принадлежало Александринке, так что оперетта шла в «Буфе» под названием «Сабля моего отца».

0: Qu'est-ce que ça peut être?
1: Qu'est-ce que ça peut être?
0: Qu'est-ce que ça peut être?
1: Qu'est-ce que ça peut être?
0: Qu'est-ce que ça peut être?
2: Шнейдова добилась невероятного успеха и невероятного порицания со стороны как либералов, так и консерваторов. Салтыкова Щедрина можно цитировать бесконечно, поэтому вот реплика, поданная из совсем другого лагеря. Князь Владимир Мещерский, издатель крайне правого журнала «Гражданин», писал про гастроли Шнейдова. «Ежедневно в столице русского государства между Анечковым дворцом и памятником Екатерине II дается в театре Буф пьеса, осмеивающая чувство преданности государю, осмеивающая военную честь, осмеивающая патриотизм и безнравственностью, не имеющая себе подобной в анналах мира». Заметим, что консерватор Мещерский обращает внимание на содержание оперетты, но либералы, революционные демократы обрушились на женскую свободу, на новую телесность, к которой русский театр совершенно не был готов. В результате произошло то, о чем позже писал музыковед Иван Иванович Сервятинский. В дореволюционных отечественных кругах за Офенбахом издавна укрепилась репутация чуть ли не порнографического композитора, во всяком случае композитора фривольного, с похабинкой. «Динь-ля-ля», «Сногсшибательный кан-кан», «Пикантные ритмы», «Разрез платья а-ля прекрасная Елена», соблазнительно оголяющую ногу, кувырком летящая супружеская честь и распевающие куплеты рогоносца. Вот примерно цепь представлений, возникавшие в памяти обывателя при упоминании имени Офенбаха. С убийством Александра II в 1881 наступает новая эпоха. Эпоха, которую обычно называют реакционной. Сегодня мы бы скорее сказали «консервативный поворот». Оперетта окончательно оттеснена в разряд низкого жанра, она больше не предмет общественных дискуссий, да и та оперетта, которая в моде, венская, напрочь лишена офенбаховской иронии и эротичности. В следующий раз женщина на сцене снова будет свободной в эпоху новых больших потрясений – Первой мировой войны и революции. Гортензия Шнейдер доживет до этого времени. Она умерла в 1920 году в возрасте 93 лет. Но когда на исходе ее дней к Шнейдер станут обращаться с вопросами «А как же было во времена Офенбаха?», она не захочет вспоминать прошлое.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация?
2: Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видеолекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренняя колонизация. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире, и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее, с истории понятия колонизации, затем перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается от классической колонизации, и затем попытаюсь приложить это понятие к истории России. Итак, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. В учебниках, в учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие эпоха великих географических открытий. В эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили почти все человечество, население почти всех островов, стран, планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век – это были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире, который фактически возник в процессе этого распада за последний полвека. Россия – это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть до сих пор крупнейшее государство мира, и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. Я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации – это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже, не в меньшей мере. В России, в конце концов, у нас, у Российской империи совершенно официально была колония, это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке в вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств в колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи с туземцами, и что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителен для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как мы все знаем, в начале XIX века Британская империя запретила работорговлю, и крупнейший флот того времени прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Да? Ну, а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство у себя на территории прекратило. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон колониализма, но далеко не единственной чудовищной стороной. Вот буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии за всю недолгую историю, но человек руководил колониальными захватами в Западной Африке, известный как Бельгийское Конго. И вот в университетах Европы и Америки, все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, читают такое известное описание того, что в этом Бельгийском Конго происходило. Это повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст, классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. Действия европейцев по отношению к населению этой территории сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти, на цифры всегда приводится другая цифра, а желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать. Источники все доступны в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей. И вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросили с пьедестала. И по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии, лучше они были более информированы о том, что происходит там в Африке, или в Вест-Индии, или на островах Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась теория, критика колониализма развивалась и в связи с левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали антиколониальные движения и восстания в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма, как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, развитие, там, появление классической работы Ханны Аренд «Истоки авторитаризма», которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы 20 века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления 19 века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон, кто сильный, тот и прав. А сила на стороне штыков регулярного гарнизона из регулярной армии, чего бы и не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину. И вот она описывала экспорт, вернее, так сказать, реимпорт, да, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другой важной работой, например, стала деятельность такого африканского, знаменитого африканского интеллектуала Франса Фаньона, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как очень сложную ролевую игру, в которой африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой эти практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть, одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм, как практика обоснования господства над людьми, возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое расистское государство, да, и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, имеет свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика колониализма, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины 20 века сопровождались и именно происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования, популярные сейчас в некоторых частях Мировой Академии, деколониальные исследования, популярные в других частях Мировой Академии, во втором и в третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. Внутренняя колонизация – одно из понятий, которое формируется в рамках большого комплекса колониальных исследований, и используется уже не для описания того, что происходит в отношениях центра и периферии, колонии и метрополии, а для описания того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень сложное, и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова, конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, политические и экономические методы господства над чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в процессе колонизации и сама по себе является источником методов, обоснованием методов управления. Иначе говоря, колонии является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем население, прекрасно говорящее на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть некая периферия, все они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия подчинена метрополии в разных отношениях, в экономическом, политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию, нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы чиновник или миссионер из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или, если не океан, то пересечь все равно какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции, выстраиваются многообразные политические, экономические, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние века, и за последние, простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая вот про события деколонизации, 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число членов Организации Объединенных Наций увеличилось каждый год. Причем это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшалось. И африканские государства или государства стран островов Тихого океана до сих пор находятся в плохом положении. Но это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации, это еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государства, осуществившего колонизацию, обладает, как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы приблизиться, получить те же самые жизненные возможности. Отношения в экономическом отношении к колонии подвергаются эксплуатации. В политическом отношении в колониях развивается колониальная система управления, которая часто является довольно исторически описана, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема колониальной политологии. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять. Но это же знание является частью большого знания об империи. как писал отец Рюдьярда Киплинга в своей «Истории Индии», тот, кто знает, а Индия была тогда колонией Великобритании, да, тот, кто знает только Британию, тот не знает Британию. Для того, чтобы узнать, как устроена империя, нужно было аккумулировать знания об ее удаленных частях, сравнивать его между собой, сравнивать знания, исследовать и так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее, тогда называли расоведением, ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. Вот эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий. Это очевидно. Европейцы отправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, во-вторых, у них есть возможность применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И в-третьих, у них есть товары, которые они могут предложить местному рынку для того, чтобы заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Колониализм неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Население отдаленных территорий, островов, должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами. Хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военный и миссионер. Иногда военный идет первым. Но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. Итак, колонизация есть результат развития технологий. Если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 16-17 веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну, а вслед за ними, конечно, идут свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? Очень интересный вопрос, о нем стоит подумать. Но что происходит, если технологии развиваются, а рядом с государством, в которых они развиваются, существуют большие территории, сухопутные территории, которые могут быть подчинены и освоены? Происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий, торговых экспедиций и администраторов, но не через океан, а через континентальные пространства, через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1581 году, 81-м, Ермак переходит со своим боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири. Это не было первой экспедиции славян в Сибирь. Да. До этого новгородцы плавали в Сибирь, Северным Ледовитым океаном. Но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоения огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие там, наполовину из крестьян, ну я огрубляю, да, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, как вы видите сейчас, Сибирь покрыта ровным цветом. Да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это так корректнее говорить о России 17 века. На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так, как она может рисоваться современному человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее получить. Боевые отряды так называемых землепроходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных производить для них дорогой высоколипидный товар, те самые меха, яса. Фактически они включали их в мировой рынок как производитель. Меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились собственностью царя, ну и так далее. Они шли, двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических ориентиров. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, к еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные народы, местных, которых не объясачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды, и, соответственно, вступали с ними во взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин. По-разному бывало. И постепенно включали их в зону действия царской администрации, открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах там, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за тем или за этим хребтом. Но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, с которыми работают историки. Вот, например, пример такой кодификации. Это фрагмент карты Сибири, который входит в книгу «Большого чертежа», созданную тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, как он там называется, «Тобол». Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой обозначены какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и написаны названия народов. На ней очень мало ориентиров. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. В 19 веке, переплывнем через столетие, в 19 веке таких карт было уже много, информация была уже накоплена, сравнительно большая. И в 1822 году гений российской бюрократии Михаил Михайлович Спиранский вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил документ, важный документ, устав об управлении инородцем. В этом документе понятие «инородец» становится юридическим термином, и оно описывает все не славянское население Российской империи, как относящиеся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, кочевые инородцы, бродячие инородцы. У них есть разные способы управления. Они постепенно могут, так сказать, перемещаясь внутри этой системы и на классификации, превращаться в обычных российских деревенских или сельских обывателей и терять статус инородцев. До того, пока они не цивилизованы достаточно, они там сами собой управляют и так далее. И это интересный документ. Мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот внутренняя колонизация – это процесс освоения, прежде всего накопления знаний, прежде всего о населении, которое находится внутри политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть своя история. Его история связана прежде всего с исследованиями экономического неравенства в разных частях разных государств, с исследованием эксплуатации там, успешных провинций неуспешными в Великобритании или в Бразилии. Но, на мой взгляд, применительно к России есть смысл говорить о внутренней колонизации прежде всего как о формировании знания о населении и о различии практик управления этим населением. Территория страны очень большая. Эта территория заселена неравномерно. До середины 20 века существовали территории, которые не были картированы. Правда, это территории, как правило, крайне малонаселенные. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение происходило тоже с учетом той самой колониальной дистанции. Существование центра, существование периферии и окраины. Оно выражалось в экстремальных случаях в различии юридического статуса населения метрополии и населения окраин, как в случае с инородцами в Российской империи. Оно выражалось в управлении миграциями, переселениями. Даже в Советском Союзе, как мы знаем, не все граждане имели свободу перемещения по территории страны. И это было связано с комплексом причин, в том числе и с особенностями колониального управления окраинами. И сейчас о внутренней колонизации во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто, где и какой живет, и какова ценность жизни людей, несут в себе историю 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, понятие внутренней колонизации может быть очень полезно. Большое спасибо за внимание.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу. Thank you.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Меня зовут Евгений Добренко. Я профессор Венецианского университета Кафоскари. И сегодня тема моей лекции — социалистический реализм и реальный социализм в сталинской России. Революционная культура любого типа — фашистская, нацистская или коммунистическая — по определению есть культура преодоления культурной изоляции периода, который предшествовал революции. Производя новых субъектов, новых граждан, массовое общество, современная революционная культура расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности. В результате понятие «культура» проходит полный спектр превращений от сопротивления к автономности и от нее к тому, что называется инструментализацией, то есть к превращению в инструмент для выполнения каких-то функций. Фундаментально отличным от предыдущих периодов, от либерально-демократических режимов образом, культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием, универсальным инструментом легитимации политической власти через воспроизводство ею собственного образа, образа власти, как необходимый объект централизованного планирования и координации, как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и поэтому важнейшим источником легитимности. Культура имеет значение также и в негативном смысле, как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания, где она была раньше. При дворах, в салонах, галереях, театрах. Она выходит на площади, в библиотеки и школы, государственные институции, спортивные арены, на телевидение. Излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, с голосом, с коммуникативными разными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма. Сегодня речь пойдет о социалистическом реализме. Как его понимать? Что такое вообще соцреализм? Некоторые думают, что это такая эстетическая теория. Другие считают, что это какой-то корпус литературных текстов, картин, фильмов, музыкальных произведений. Третьи думают, что это какой-то определенный стиль или что это какое-то направление в искусстве наряду там, с другими направлениями, такими как классицизм или романтизм или реализм. Если смотреть на функции этого искусства, то оно должно быть определено прежде всего как политическая практика. И не потому, что это политическое искусство, как раз наоборот. Это абсолютно деполитизированное искусство. Это искусство, уводящее от политики. Не потому, что это искусство о политике, а потому что это искусство выполняет некие политические функции. Я собираюсь говорить о специфике сталинской культуры. И начну я с того, что основные различия между революционной и сталинской культурами следует искать не столько и не только в уровне общественных вкусов или в интересах разных социальных групп или социальных элит или в злой воле Сталина или в естественной такой вот политической динамике послереволюционного процесса или в инерции бюрократических институций, но в их синтезе, который раскрывается в разнице функций двух политических проектов и двух ситуаций. В революционной политической культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом. Вот именно так он понимался теми, кто делал революцию, условно говоря. В сталинской культуре, которая, как я уже сказал, была деполитизированной. Что такое политика? Политика — это сфера всего, что касается, всего, что связано с властью, с отправлением власти. Так вот, поскольку власть в сталинской системе была полностью монополизирована, да, в руках Сталина и партийно-государственной бюрократии, то все остальное было фактически деполитизировано, включая культуру. И поэтому социализм стал в ней не столько политическим или экономическим проектом, сколько репрезентативным проектом. То есть это проект, связанный с репрезентацией, с представлением. Что же такое это искусство? Это просто какое-то, вот, как многие думают, массовое искусство? Или, может, это искусство политическое? Может, это вообще не искусство? Многие считают, что это просто пропаганда, какой-то официоз, китч. Социализм — это и то, и другое, и третье. Характерно здесь одно обстоятельство. Те, кто больше всего уверены в том, что сталинское искусство, вот, то есть соцреализм, не является искусством, они как раз склонны рассматривать его именно в категориях искусства, пусть и плохого искусства, не находя в нем основных параметров художественности. Вот они говорят, здесь нет свободы, нет творчества, глубины, мастерства. Давайте будем исходить из того, что соцреализм надо рассматривать как важнейшую социальную институцию. То есть эта культура выполняла разные функции, в том числе и эстетические функции. Но из этого, конечно, не следует, что соцреализм был искусством. Например, эстетические функции попутно выполняют, скажем, одежда. Да, мы хотим, чтобы одежда была красивая. Обувь или, например, мебель. Но ведь от этого мебельное искусство, искусство моды или искусство сапожника не заменяют мебельного производства или производства одежды и обуви. Потому что основная функция одежды далеко не только эстетическая или, там, скажем, обувь. Функция обуви, в общем, не в том, чтобы быть красивой, да, а в том, чтобы позволять человеку передвигаться. Так вот, эстетическая функция есть и у социалистического реализма, но основная его функция, скрытая, это функция создавать социализм, то есть советскую реальность, а не артефакт. Точнее, реальность-артефакт. И о природе этого феномена, о нем пойдет сегодня речь. Если мы попытаемся из картины социализма, вот у нас есть представление о том, что такое социализм. Вот давайте попытаемся мысленно вычесть, то есть убрать соцреализм. Ну вот, убрать романы об энтузиазме на производстве, поэмы о радостном труде, фильмы о счастливой жизни, песни и картины там о богатстве советской страны. Что у нас останется? Я могу сказать, что у нас не останется ничего, что можно было бы назвать, собственно, социализмом. Останутся серые будни. Останется рутинный, повседневный, очень тяжелый труд. Останется неустроенный и тяжелый быт. Иными словами, поскольку такая реальность может быть приписана любой другой экономической системе, от социализма в осадке здесь ничего не останется. Поэтому можно сделать вывод, что социализм производил как бы символические ценности социализма вместо реальности социализма. Можно сказать, что советское общество было действительно обществом потребления, но только идеологического потребления, а не товарного потребления. Обычно говорят о цензуре, которая не давала писать советским писателям правду, тогда как шло в это же время колоссальное производство художественной продукции, которое считается вполне справедливо производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только поле идеологии, да, политики, о которых пишут в газетах, но и всю сферу воображаемого, то есть того, что мы воображаем, говоря об этой эпохе. Спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются как будто правдой. Вот люди уже видят мир таким. Поэтому очень часто, когда сегодня людей старшего поколения, которые ностальгически вспоминают советскую эпоху, и их спрашивают о том, что там было, их представление о советской жизни, они наполовину, если не на две трети, если не на три четверти, пронизаны каким-то ощущением, которое было вынесено из фильмов, старых песен о главном, которые рисовали некую советскую жизнь. И вот эти образы, они практически сплавились с реальностью, вытеснили повседневность. Если это производство описать знаменитой марксистской формулой, да, товар, деньги, товар, то мы получим реальность, социализм и реальность. Только новая реальность, которая уже прошла через горнило социализма, это и есть социализм. Поэтому если мы зададим себе вопрос, что такое, например, советский производственный роман или колхозная поэма или патриотическая пьеса или историко-революционный фильм, и мы должны будем себе ответить, что это просто определенные инструменты, определенные средства производства главного и единственного конечного продукта советского строя, а именно социализм. В сущности, социализм и был главным капиталом советского строя с первых и до последних дней советской власти. Социализм описывает мир, о существовании которого только он сам и свидетельствует. Поэтому через вот эти вот образы он превращается в мощный инструмент, в мощный механизм контроля за сферой политического бессознательного, то есть того, что мы не контролируем, но что как бы определяет наши политические представления. Это была единственно оформленная реальность. Вся остальная реальность, то есть реальность как таковая, в которой жили люди, она оставалась неоформленной. То есть социализм – это механизм реализации социализма, но одновременно дереализации жизни. Он что-то выталкивает, вытесняет из поля нашего восприятия. То есть мы не видим повседневности, потому что эта повседневность заменена другой реальностью, которая создана в социалистическом реализме. То есть советский социализм – это прежде всего зрелище социализма. Вообще проблема репрезентации была всегда чрезвычайно важна в России. Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта. Революция стала для России с ее тягой в Европу, начиная вот с петровских реформ, настоящими такими воротами в европейскую, а значит, и мировую историю. В России впервые появился шанс войти в Европу не просто со своим каким-то локальным местным проектом, но именно с глобальным европейским проектом через социализм. Да? Вот марксизм – это европейский проект, а вот Россия его реализует. В нем снималась вот эта непроходящая российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть, конечно, мнимым, ведь ничего не изменилось. Россия входила в 20 веке в Европу так же, как она имитировала, скажем, просвещенную либеральную монархию в 18 веке, да, европейского типа, будучи, по сути дела, такой абсолютно феодальной, нереформируемой системой, основанной на крепостном праве, то есть фактически на рабстве огромной части собственного населения. А в этот раз она опять входила через вот репрезентацию, которую, вот, как я уже сказал, на этот раз выдавалась за социализм. И, наконец, современное полицейское государство в России камуфлируется под некую европейскую демократию, пусть и не либеральную, но демократию. Каждая из этих эпох вырабатывала свои механизмы репрезентации, склонялась к тем или иным формам камуфляжа. В социализме можно разные вещи видеть, но когда вообще мы говорим о литературе, тут нужен, конечно, более широкий исторический контекст. Литература в современном ее понимании начала завозиться в Россию с Запада при царе Алексея Михайловича. А начиная с эпохи Петра Великого, подобно другим европейским нововведениям, институциям и практикам, вот этот импортный такой феномен стал важной частью европейской модернизации страны. Литературы фактически до этого в России не было. Это была церковная словесность, которую там можно называть древнерусской литературой, но это, конечно, скорее эвфемизм. В современном понятии литература, она была в Россию завезена, да, и пришедшими из Европы переводными, хотя и национально, разумеется, своеобразными, были все основные направления в русской литературе нового времени. Вот ни одно из них ведь не родилось в России. Классицизм, да, пришел из Франции, романтизм из Германии и Англии, реализм из Франции, Германии и Англии, символизм из Франции, футуризм из Италии. Зато Советской России принадлежит такая сомнительная честь быть пионером в том, что касается инструментализации литературы, то есть превращения ее в инструмент, для нужд политической пропаганды и государственного террора. И Россия действительно была, Советская Россия была первопроходцем в области создания механизмов и институтов тоталитарного искусства. Соцреализм был первым оригинальным русским феноменом, возникшим до итальянской, немецкой, испанской, китайской и других национальных форм такого вот типа. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, с чего начинается отсчет соцреализма, да, оно меняло весь ландшафт советской культуры и вводило единый эстетический канон в советском искусстве. Не случайно это постановление называлось о перестройке литературно-художественных организаций. В нем речь шла о распуске всех литературных группировок и устанавливались основные организационные параметры будущего Союза советских писателей и по этой модели всех других творческих союзов, которые потом возникли. Союз композиторов, союз художников, союз архитекторов и так далее, и так далее. Соцреализм был введен в обращение вот этим постановлением 1932 года, и это было прежде всего политическое и институциональное постановление, которое вводило институциональную структуру писательской организации, которая через партийную организацию была подчинена ЦК партии. Дело в том, что публичная сфера в Советском Союзе формировалась в уникальных условиях. А поскольку советская культура, как уже говорилось, выполняла такие специфические политические функции, она выработала такие уникальные механизмы и методы партийно-государственного контроля и управления культурным производством. Дело в том, что обычно сталинское искусство противопоставляется искусству революции, модернизму, утопизму, радикальным там авангардным практикам. Здесь мы имеем дело с так называемой теорией упадка, которая утверждает, что вот 30-е годы отмечены подавлением авангардной активности, которая была характерна для эпохи 20-х годов, и одновременным навязыванием сверху официальной доктрины социалистического реализма, что сталинская культура была монолитной и жесткой, что она характеризовалась чрезмерным политическим контролем над эстетикой, и потому якобы она несла смерть революционному искусству и революционной утопии. Но идея о том, что авангард был искусством революции, является, по сути, заблуждением, если мы к ней приглядимся, поскольку художники-авангардисты, конечно, они были таким антиэстеблишментом, они были противниками буржуазных вкусов. И, конечно, они были склонны к разрушительным таким жестам. Но, прежде всего, художественный авангард и не был искусством революции. Мы можем вспомнить, что футуризм в поэзии, абстрактное искусство в живописи или монтаж в кино появились до революции. Даже пролеткульт был создан до революции. Модернизм процветал лишь до тех пор, пока большевики были заняты более важными проблемами политическими для выживания во время гражданской войны и НЭПа. Но даже тогда, как только независимый авангард представлял хотя бы потенциальную опасность для режима, он безжалостно подавлялся. Так вот в 20-м году Ленин уничтожил пролеткульт. Достаточно взглянуть на литературно-художественные манифесты многочисленных художественных и литературных групп 20-х годов, чтобы понять то, что мы привыкли называть революционной культурой, исторически, политически, эстетически, на самом деле было дореволюционной культурой в очень широком диапазоне от Лефа, Левый фронт искусств, который был просто таким выкрашенным в красный цвет футуризмом, до пролеткульта, который вырос из дореволюционного пролетарского литературного движения. Не говоря уже о различных группах попутчиков, которые прямо как бы были связаны с дореволюционной культурной традицией. То есть фактически то, что мы привыкли называть искусством революции, было не более чем традиционным дореволюционным искусством. От Михаила Булгакова до Андрея Платонова. От Владимира Маяковского до Бориса Пастернака, Евгения Замятина до Олеши, от Бабеля до Зощенко, от Мандельштама до Шостаковича и от Эйзенштейна до Довженко, которая находилась под огромным политическим давлением большевистского режима. И неважно, каких политических взглядов придерживались эти художники, одни были более правых взглядов, другие были более левых взглядов, и с симпатией относились, с пониманием относились к революции. Это столкновение традиционной культуры и нового режима было драматичным и часто трагичным, но нередко и очень продуктивным. Но все же это не была культура, порожденная революцией. Когда большевики взялись за создание действительно своей самобытной культуры, они обратились сначала к так называемой пролетарской культуре в ходе культурной революции, и спонсировали таких сторонников архаичной эстетики, как, например, РАП в литературе, Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП в музыке, да, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, или АХР, Ассоциация художников революционной России в искусстве. И в конечном счете к созданию социалистического реализма и к безоговорочному уничтожению авангарда. В отличие от авангарда, социалистический реализм был продуктом революции, по сути, был искусством революции. Русская революция нашла в сталинизме, который был таким русским национальным проявлением универсального феномена реакции патриархального общества на процесс модернизации и либерализации, который называется вот консервативной революцией. Будь то коммунистическая революция в России, фашистская революция в Италии, нацистская в Германии или франкистская в Испании. В основе этих революций лежала идея нации, национального государства. Прежде всего, все эти революции были национальными революциями, и культурная политика этих режимов была политикой национального строительства через культуру. Эти революции были настолько же революционными, насколько и реакционными. Так как у революции есть своя эстетика, так у реакции есть тоже своя эстетика. И как революционное государство прошло через такое бюрократическое перерождение, так и революционная культура прошла через такую вот популистскую деградацию, и советская культура была результатом вот такого, да, популистского вырождения авангарда. Главная вообще характеристика сталинской культуры — ее удивительная эклектичность. И единственными такими определяющими характеристиками соцреализма являются не идеологическая вот принципиальность или партийность, а такой вот прагматизм, функционализм и оппортунизм, поскольку сама доктрина соцреализма была не более чем набором таких расплывчатых и противоречивых понятий и категорий, да, которые можно было интерпретировать в разных направлениях, и, собственно, интерпретировались они в разных направлениях и менялись по мере того, как менялась политическая линия власти. Поэтому сталинская культура, она была очень прагматичной. Единственная ее стратегия всегда была, как у всех этих режимов, логика самосохранения и удержания власти. А все идеологические атрибуты сталинизма носили абсолютно оппортунистический характер. Да? Он с легкостью опирался на идеологические доктрины, совершенно разнородные, часто диаметрально противоположные, но в то же время соцреализм был прежде всего такой машиной, которая сублимировала вкусы, предрассудки, чувствительность, горизонт ожиданий советского населения. Советское население в массе своей — это было полуурбанизированное крестьянство, которое в ходе сталинской революции, коллективизации, индустриализации в огромной массе своей хлынуло в города в поисках просто средств выживания. Городская культура к этому времени была практически полностью разрушена, потому что городские элиты царской России были к этому времени полностью либо уничтожены, либо распылены, либо погибли в гражданскую войну от холода, голода, репрессий, либо эмигрировали. И вместо урбанизации крестьянства, то, что обычно происходит в городской среде, да, то есть город перерабатывает массы крестьянства, приобщает их к городской культуре, а здесь произошел совершенно обратный процесс, произошла архаизация городской культуры. И вот эта архаизация, она, конечно, получила свое отражение в соцреализме. Поэтому соцреализм всегда боролся вот с так называемым элитарным искусством, да, назывался борьба с формализмом, с элитарностью, с модернизмом. Партийные идеологи всегда настаивали на том, что искусство, будь это там, я не знаю, атональная музыка или абстрактная живопись или заумная поэзия, они неестественны, они болезненны. Вот буквально в прямом смысле слова Жданов, как известно, вот секретарь ЦК сталинский, который отвечал за идеологию, сравнивал там модернистскую музыку там с бормашиной у стоматолога. Как раз речь шла о вот этом популизме, то есть о том, что искусство должно отвечать вот этому массовому вкусу. А поскольку этот массовый вкус, это был вкус вот этого полуурбанизированного крестьянства, соответственно, модернистское искусство не находило здесь понимания, поскольку оно требует определенного уровня развития вкуса и так далее. В основе соцреализма таким образом лежало удовлетворение горизонта эстетических ожиданий массового потребителя, опора на его эстетический опыт. И поэтому соцреализм всегда боролся с элитарностью в искусстве. С традиционной точки зрения социалистический реализм был ничем иным, как такой вот идеологической жвачкой, скучной дидактикой. Но на самом деле соцреализм никогда не сторонился ни, например, там, не знаю, голливудских комедий, скажем, там, фильмы Григория Александрова и Ивана Пырьева. Он никогда не отвергал запоминающуюся музыку и джаз, как, например, там, не знаю, песни Дунаевского в исполнении Утесова. Он никогда не был против романов из «Красивой жизни», да, мелодрама. Советская литература не знала себе равных, когда речь шла о рассказах о красивой жизни, которую она рисовала, о советской красивой жизни. Таким образом, мы приходим к тому, что история революции — это история того, как революция начиналась под самыми прогрессивными лозунгами, самыми благородными целями в отсталой стране и в архаичном обществе и привела к тирании, репрессивному режиму и, как следствие, к заторможенному и ущербному искусству. Вот это и есть, собственно, история русского искусства 20 и теперь уже 21 века. В соответствии с советским политическим ритуалом, в заключение я приведу цитату главы российского государства. В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор рассказывал аудитории в ходе своего выступления в Йельском университете о весьма поучительной беседе с Ельциным. Я цитирую Джона Мейджора. «Борис обладал большим даром краткости и иронии. Помню, как мы однажды гуляли с ним по Кремлю. Это было где-то в середине 90-х. Я сказал ему: Борис, одним словом, каково состояние России? Он сказал: good. Я был удивлен, ведь она разваливалась на части. Я сказал: окей, скажи мне в двух словах. Он сказал: not good. Мне кажется, что это очень хорошее резюме для сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
2: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю. Я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю, и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования гендерной теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. А вот я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, это будут портреты великих исполнительниц, но не композиторов. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах. Так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. Если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бехдель. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины персонажа, второе, говорят ли эти женщины между собой, третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм первый, есть ли там женщины, персонажи женщин, второе, говорят ли они, общаются ли они между собой, или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третье, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами, для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А Тесс Бекдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну, они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Но оказывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста. А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портретов в ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. Как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендеру, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два, но, может быть, их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. А гендер – это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. Альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, а не под одеждой. Но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. А мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупность биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это, как бы сказать, настолько просто, что не нуждается, мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной платы. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории, это не понимание не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые. И в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие патриархат, например, выросло таким образом, трансформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, почему не было, почему исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да? Можно таким образом, в общем виде можно таким образом. Существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие, прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло с неравенством им там и тогда. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так. Этот подход, конечно, как сказать, возможен. И на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так. Но почему, глядя на прошлое, мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия «домашнее насилие» в последние два года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорвано дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для, для обсуждения, крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает последнюю на сегодня очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не, пожалуй, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, кстати, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи и темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг. Женский опыт социализации. Женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы... Для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, а это, они у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так? Я у себя представляю. Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, Но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.